0: let loose.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.
1: Знай наших.

0: Радио Брест.
1: Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.

смею. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.
2: Реклама.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей всю неделю будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. В период работы в округах депутаты проведут работы с избирателями по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встречи – День народного единства. В Бресте 26 сентября пройдет профилактическая акция «Брест – здоровый город». На территории областного центра Олимпийского резерва по гребле брестчан ждет насыщенная программа. С 10 до 14 будут проходить консультации специалистов организации здравоохранения, пройдет мотивационно-профилактическая встреча с подростками. В программе также консультации врача-ортопеда-травматолога по вопросам профилактики нарушений осанки и сколиоза. Будет работать выставка продуктов здорового питания, пройдет консультирование специалистами организации здравоохранения, а также диагностика здоровья, определение глюкозы в крови и многое другое.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает Белта со ссылкой на сайт Брестского областного управления МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения будет проводиться с 12 до 13 часов. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. Брест сегодня присоединяется к международной экологической акции «День без автомобиля». Брестчан призывают хотя бы на время отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком. Проезд в общественном транспорте Бреста сегодня бесплатный при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 14-16 с плюсом.
2: Наши треки.

0: 7.08 в стране, друзья, ярко, утрешено, музыкально. Да, именно вот под таким слоганом хотелось бы начать наш вторник в компании утреннего шоу «Самое доброе утро» в лице Юли Майской и Влада Романенко, и сделать это как можно точнее. Да, погода за окном, конечно, оставляет желать лучшего. Всего лишь 9 с плюсом мы наблюдаем на столбиках наших термометров. Но ничего, то ли еще будет, то ли еще покажем, как по-настоящему мы умеем радоваться простым мелочам. О них и не только мы отдельной строкой поговорим сегодня. И, конечно же, особое внимание уделим вашему состоянию. Как вы себя чувствуете? Не заболели ли, не простудились? Не взяли ли больничный? Вот немного ли в моем ли? Да, вопрошение, скорее всего. И, конечно же, хотелось бы узнать о вашем самочувствии. Хотелось бы узнать о том, какие планы у вас на сегодня. Что же вы успели для себя подчеркнуть и подчеркнуть из понедельника дня предыдущего? Насколько этот старт казался до вас успешным, все это и не только в рамках народной переклички. Напоминаю, студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375-код-33-399-2011. Давайте пообщаемся. Давайте найдем ту самую тему, о которой можно говорить бесконечно и бесконечно прекрасно. И, конечно же, бесконечно ответственно, поскольку мы-то знаем, что сегодня у нас ждет небольшой дождик. Да, не буду расстраивать вас заранее, но многие уже подготовились и понимают, к чему, в принципе, готовиться на день грядущий. Поэтому нам остается только взять себя в руки, конечно, двигаться в сторону чего-то прекрасного и интересного вместе с нашей музыкой, вместе с хорошей компанией и, конечно же, проверенными новостями, которые мы готовы вот так вот на руках вам преподнести и, конечно же, обсудить. Ну и я напомню, что буквально через пару-тройку композиций мы обязательно вернемся и расскажем, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Что не день, то праздник», и обязательно неспешно доберемся до прогноза погоды. Оставайтесь вместе с нами. Дальше, как всегда, музыкальнее.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
2: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
3: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. Курьер. В кино 17 сентября. 18+.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио «Брест».

0: Что ни день, то праздник.
1: Пусть всем людям без исключения сегодня будет без автомобильное самое доброе утро, дорогие друзья. Ну что, 22 сентября сегодня отмечается, все мы знаем и слышали накануне, конечно же, Всемирный день без автомобиля. Раз в году, друзья мои, города абсолютно по всему миру предлагают водителям неслыханное, да-да-да, оставить машину дома и вспомнить, что у нас, у вас, у всех есть замечательное транспортное средство для передвижения. Это наши с вами ноги, друзья мои. Это целая вселенная. Наши ноги могут привести нас туда, куда угодно. Туда, куда даже машина не доедет. И общественный транспорт, если что. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь сегодня ногами. Крутите педали своими ногами на велосипеде. Самокаты, общественный транспорт. Все это, конечно же, идет в зачет. Кстати, идея празднования Всемирного дня без автомобиля зародилась в Европе в 90-х годах. И сегодня к ней присоединяются мегаполисы абсолютно по всему миру. И, конечно же, смысл дня не в том, чтобы объявить, знаете ли, что автомобиль — это зло, друзья мои, выхлопные газы тоже, а в том, чтобы разок попробовать иначе, да, пройтись пешком до работы, вдохнуть воздух чуть почище, чем вчера, и заметить город, в конце концов, своими красивыми глазами, который из окна автомобиля, порой, когда едешь, не успеваешь просто отвлекаться, правда, на красоту, которая вокруг тебя. Так что, друзья мои, давайте сегодня будем отмечать вместе Всемирный день без автомобиля, я уверена, что нам понравится.
2: Да, действительно, не все зло, что не приносит добро, друзья, об этом мы должны помнить без исключения. Но вот, кстати, по поводу ног, о которых говорила моя коллега Юля Майская, хотелось бы отдельной строкой подчеркнуть, и я скажу почему. Сегодня, помимо Всемирного дня без автомобилей, еще отличается День Хоббита. Как мы помним, это очень милые, героические персонажи, самые застенчивые. И с такими, знаете, вот длинными лапами, большими ступнями, которые передвигаются по лесам, море и лихолесья. Вот, кстати, персонажи знаменитого Толкина, которая воплотил в жизнь небезызвестный режиссер Питер Джексон. Вот именно о них сегодня тоже хотелось бы поговорить отдельной строкой. И если вы, друзья мои, по каким-то причинам сейчас, находясь на остановке, видите большого бородатого мужчину с посохом и в шляпе, который ведет группу людей в сторону Красного двора, не пугайтесь, они просто ищут лихолесье. Решили с утра пораньше поиграть в Хоббита. Да, это неплохое занятие, особенно перед работой, как можно больше пройтись, чтобы как можно быстрее устать и прийти на работу, воссесть и заняться любимым делом.
1: Друзья мои, не поступайте сегодня так, как я, потому что я сегодня до работы добиралась на автомобиле. Вы понимаете, вообще не нужно сегодня с меня брать пример. Друзья мои, да, будьте сегодня действительно благоразумны, оставляйте свои автомобили дома, но это нужно было 2 часа назад еще проснуться, да, для того, чтобы вовремя на работу приехать. А если вы сегодня на общественном транспорте будете добираться и на остановке увидите действительно престарелого, милого человека пожилого, знаете, что он не Сусанин, и у него нет цели завести вас куда-то. Вы просто ожидая общественный транспорт, расспросите у него о его жизни. Уверена, что он вам расскажет много всего интересного и обязательно поделится житейской мудростью. А между прочим, жизни ее очень даже не хватает иногда.

0: Погода.
1: Информация Бреста Благидромета. Сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики от 11 до 16 градусов тепла. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Да, друзья, это мы, а это наш утренний позывной будильник. И я очень надеюсь, что вы уже проснулись. Нет, не от противного звука будильника, а от того, который здесь, на радио, знаете ли, пищит, кричит, улыбает и радует, безусловно. Друзья мои, ну я вот подумала, куда круче, правда, будильника-пищалки, нежели классная музыка. Друзья мои, если вы еще не проснулись, а делаете вид, что проснулись, тогда делайте громче любимую радиостанцию. Пусть вам сегодня обязательно повезет. Повезет ли, либо нет, конечно, будем разбираться. Гороскоп от утреннего шоу совсем скоро. Ну а пока время рубрики «Топ-3 самых». И слушайте внимательно. Возможно, вы в списке.
2: В общем, принято считать, друзья мои, что путешествовать любят все представители зодиакального круга. Но вот так вот мы решили пойти от обратного в день без автомобиля, рассказать в принципе о людях, которые любят путешествовать больше всего. Стрельцы по праву занимают первое место в рейтинге любителей попутешествовать. Они легки на подъем, отправляются в поездки, как только предоставляется такая возможность. Ну а если бы была их воля, они и жили бы в путешествии, разумеется, если бы их немножечко кто-нибудь профинансировал. В этот же список у нас попадают близнецы, знак довольно легкомысленный, где-то ветреный, поэтому для них ничего не стоит сняться с места и отправиться в путешествие. Правда, мириться при этом с неудобствами они не согласны, если они отправляются в полет, то исключительно бизнес-класса. Ну и третью строчку в этом рейтинге занимают львы, которые действительно любят путешествовать, но только в том случае, если они могут отправиться туда не в одиночестве, а в компании любимого человека. Не, ну понятно, львам-то нужна компания, люди, которые им будут восхищаться. В таком случае им все кажется более ярким. И небо, и морюшко, и действительно достопримечательность того места, куда его заперли. Вот так.
1: Слушайте, друзья мои, вы знаете, ведь на самом деле с нашей рубрикой «Топ-3 самых» сегодня абсолютно не поспоришь, даже если будете пытаться. Но если в вашем контексте действительно вы живете с львом, и он тот еще лежебока, и как-то растормошить его на путешествие у вас совсем не получается, то, друзья мои, в мире есть огромное количество, множество львов с разным характером. Вот, к примеру, Мадонна, она, друзья мои, по зодиакальному в общем-то кругу оказывается лев, да. И Мадонна действительно обожает путешествовать, и, конечно, география ее поездок охватывает практически весь мир. Колесила и доколесила. Вот сюда, к нам, прямо в Брест, в наш плейлист, друзья, мы и слушаем.

0: А вот и гороскоп.
1: Друзья, ну, нравится вам или не нравится вот эта история «Успи, моя красавица»? Не получится. 7 часов и 42 минуты, если вы, друзья мои, не в отпуске и не на больничном, чего мы вам от сердца своего желаем. Друзья мои, тогда вам на работу. Если вам к 8 вы еще спите, вы опаздываете. Ну и мы, конечно, будем рассказывать о том, что день грядущий подготовит для каждого представителя зодиакального круга. И помните о том, что есть у нас в утреннем шоу такая ремарочка. Если вам чего-то не нравится, в гороскопе не запоминаем. И лишь выстраиваем свои планы, и я надеюсь, они будут удачными.
2: Ну и традиционно начинаем с вас, дорогие овны. Звезды сегодня рекомендую с особой тщательностью заботиться о здоровье, не игнорируйте сигналы организма.
1: Тельцы, сегодня день может пробудить или желание ничего не менять и держаться за старые, давно отжившие модели. Однако попытки законсервировать ситуацию принесут лишь лишнее внутреннее напряжение.
2: Ну а близнецам звезды советуют отложить вопросы, требующие категорического ответа. Сегодня лучше не торопиться с решениями.
1: Раки, сегодня вы склонны преувеличивать степень эмоциональной угрозы и, знаете ли, прятаться в свою раковину при малейшем наживе. Слушайте, хорошо в раковине прятаться, она же у вас есть. Вот, например, у львов нет, раки прячутся. В общем, раки, не бойтесь сегодня открыто говорить о своих границах и не позволяйте окружающим сваливать на вас их задач.
2: Ну, без раковины звезд посему львам советуют все-таки заняться разговорами по душам с коллегами или начальником. Это может дать больше, чем вы ожидаете.
1: Где бы ваши стремления сегодня проанализировать сюда мелочей рискуют загнать вас в тупик бесконечных сомнений. Поймите, девы, что идеального момента или идеального плана не существует. Сегодня для вас лучший день.
2: А вот идеальный момент для весов, друзья. Сегодня можете смело просить у начальника прибавки к зарплате. Сегодня вас могут услышать.
1: Скорпиончики, попробуйте сегодня снять привычные доспехи. Сейчас вам никто не угрожает, а подозрительность только сожрет ваши ресурсы, скорпионы. В общем, направьте свою сегодня энергию, проницательность на решение сложных вопросов.
2: А вот у стрельцов сегодня идей будет так много, что от них не будет отбоя. Записывайте, среди них появится ценное.
1: Козероги, передайте сегодня часть дел коллегам или домашним и позвольте им выполнять их так, как умеют они. Свободное время потратьте на себя любимого, козерог.
2: Вот водолечки, кстати, совет практичный от Юли Майски был: закройте ушки и не слушайте. Ну, кажется, что сегодня у водолеев начинается полоса неудачи, но не паникуйте, это все временно.
1: Рыбки, ну что, сегодня вам важно удержаться от спасательства, знаете ли, и перестать впитывать чужие тревоги, как губка. Очертите жесткие эмоциональные границы и не позволяйте чужим проблемам выбивать вас из колеи. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Вы знаете, на самом деле, проанализировав ситуацию, я понимаю, что гороскоп-то практически честный, честнее некуда, друзья мои. Вы на старте нового дня заряжайтесь, включайтесь, полетели!

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: или по телефону 120.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.
6: Слушай наших.

0: вижу.
1: Я вот подумала, что кто-то действительно спит и видит эти самые водопады. Ждет, не дождется этого самого отпуска для того, чтобы поехать и посмотреть на невероятное красивое чудо природы. Да, а кто-то спит, например, в другом конце города Бреста, например, и снит совершенно другой сон. Друзья мои, что приснилось вам сегодня, рассказывайте, пожалуйста, потому что рубрика «Сплю и вижу» была когда-то нами придумана именно для этого. Чтобы на старте нового дня, знаете ли, все мысли плохие никакие уходили в сторону, и чтобы от плохого сна не оставалось ощущений никаких, друзья мои, а только вразумительные объяснения, мы придумали рубрику «Сплю и вижу», где мы разбираемся, что же ваши сны означают наяву. 33-код-399-0011. Вот сюда пишите. Ждем от вас обратной связи.
2: Слушайте, ну вот если копнуть вглубь тех самых водопадов, вспомнить песню, что от любого ручейка начинается река, ну а дружба начинается в деревне. Вот я вот заметил сейчас сообщение от Ирины. Ира написала, что вот во сне плескалась, значит, возле деревенского дома в луже и пускала кораблики по воде. Ну, Ир, во-первых, мы вам завидуем, это уже как минимум, ну, а во-вторых, все-таки, знаете, вот сон, где рядом находится деревенский участок, вот эта вот лужа, она символизирует бытовые радости, возвращение к корням, но в то же время предупреждает вас, Ирина, о возможных мелких сплетнях или пустых тратах. А пусть другие люди, знаете, вот завидуют, потому что вы можете ночью сесть в лужу, посидеть, порадоваться мелочам и, собственно, знаете, никуда не пойти на работу. Ну, как минимум, во сне. Где же вы сейчас находитесь, хотелось бы узнать. Пишите, обратная связь приветствуется.
1: Друзья мои, ну, главное, в жизни в лужу не сесть, да, потому что будет совсем некомфортно. А во сне можно себе позволить абсолютно все, что угодно. Слушай, я не знаю, как это работает, и на самом деле нам вот Екатерина прислала сообщение, она пишет: «Опаньки, вот это да, а мне тоже сегодня снилась деревня, только переезд из города в деревню, хотя не планируем вот так». Это к чему? Ну, друзья мои, я, безусловно, хочу разобраться, к чему это переезд. Вообще, это очень частые, между прочим, сны у людей, когда люди переезжают с одного места в другое место и так далее. В данном случае Екатерина переехала из города в деревню. Значит, Кать, слушайте, переезд в деревню во сне символизирует подсознательное стремление к спокойствию, красоте и, конечно же, вы устали от городского шума человека и хотите, в общем-то, тихой какой-то жизни. А еще этот сон ваш означает, что вам нужно отдохнуть от суеты, работы, стресса и вашего окружения. Ну и, безусловно, еще символ вот этот сон смены жизненного уклада. Так что, Кать, пересмотрите свой уклад, не бойтесь рисковать, не бойтесь что-то в этой жизни менять. Самое главное, друзья мои, это, конечно же, комфорт. Но вот какой целью достигается комфорт? Если это абсолютно каким-то образом влияет негативно на окружение, тогда уж подумайте, стоит ли свой комфорт, в общем-то, добиваться результатом того, что люди окружающие будут чувствовать какой-то вот, ну, негатив по отношению к вам. Вот так.
2: Да, слушайте, ну вот в завершении хорошо, если находитесь не на открытом участке, не на воздухе. Хорошо, это в меру, а когда температура за окном все-таки показывает, ну, не совсем комфортное 11 с плюсом, лучше перемещаться в помещении и брать нас с собой в компанию, да?
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси с 28 сентября по 2 октября пройдет общереспубликанская ярмарка вакансий. Это цикл мероприятий, направленный на помощь в трудоустройстве пожилых граждан и людей, имеющих инвалидность. Участники смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации по содействию в трудоустройстве по вопросам пенсионного и трудового законодательства. При себе организаторы рекомендуют иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документы об образовании и для лиц с инвалидностью индивидуальную программу реабилитации или абилитации с трудовыми рекомендациями. Бесплатная консультация адвоката и нотариуса пройдет в Бресте 24 сентября. Получить квалификационную помощь по правовым вопросам и узнать больше о своих правах можно будет с 10 до 12 часов в здании Брестской областной библиотеки имени Горького. Предварительная запись по телефону 57 48 74.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает Белта со ссылкой на сайт Брестского областного управления МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения будет проводиться с 12 до 13 часов. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 14-16 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет-привет, дорогие друзья. Да, это мы. Сегодня уже вторник. Мы не такие сонные, вы уже активные. 8:06 показывают наши студийные часы. И сегодня 22 сентября, дорогие друзья. Сегодня день, всемирный день без автомобиля. И я очень надеюсь, что многие из вас, конечно же, не сделали как я. Не сели в автомобиль, не доехали до работы. А, возможно, оставили его припаркованным у своих домов. И тогда другие, те, которые будут добираться все-таки на автомобиле до работы, друзья мои, будут радоваться отсутствию пробок в городе Бресте. Но если они уже нарисовываются, пробки, да, рассказывайте где и станьте, конечно же, частью прямого эфира. Рубрика «Дорожный корреспондент» дает возможность каждому из вас, дорогие люди, без исключения, написать нам сюда на студийный чат Вайбера 33-код 399-0011 и рассказать обстановка на дорогах города Бреста, области, ну и, конечно, те самые пресловутые именитые осенние школьные пробки. Имеются ли в городе Сергей Автокомплекс Брест, если слышат нас сейчас, огромный привет летит вам.
2: Да, не только слышат, но еще и пишет. Сереж, доброе утро. В общем, будьте внимательны, друзья. Мост улицы Радужная в сторону Пионерской на спуске ДТП в крайней левой. Вот, кстати, по поводу обстановки, хотелось бы действительно, как в той песне, обстановка по кайфу, друзья мои. Но не сейчас. Надеюсь, на других участках дорога Бреста и Брестской области у нас все благополучно, поэтому выбирайте маршрут заранее, ну и, конечно же, сообщайте своим близким и родным.
1: Это, знаете, вот эта история, когда едешь в общественном транспорте до работы, так ты привык все время баранку крутить, руль держать, до работы доезжая на собственном автомобиле, а тут руки свободны. И сидишь, в окно смотришь, понимаешь, как ты, что ты красиво, но скучно. Берешь и начинаешь каракули всякие рисовать, знаете ли, на потном стекле, как в детстве. Да, вот надышали люди в салоне, и ты начинаешь вот на стекле, пока в школу добираешься, особенно музыкальную ранним утром, я помню, и вот как бы утро туманное, окно запотевшее, и ты уже пальцем что-то рисуешь, какие-то каракули. Слушай, Романенко,
2: да.
1: А ты в детстве рисовал каракули?
2: Конечно, рисовал.
1: А может, ты продолжаешь это делать и сейчас? Расскажи-ка мне.
2: Время от времени точно, да. Помню, что это было. Рисовал даже какие-то сердечки, потому что была неразделенная любовь майская в моей жизни. Да, действительно, большая, неразделенная. Вот знала ли она, что я, оказывается, в нее безнадежно был влюблен? Наверное, нет. Но тем не менее...
1: Слушай, да. В виде каракуль ты соединял эту разделительную любовь
2: писал,
1: в единительную, да?
2: Писал, конечно, и писал инициалы первых букв нашего имени, и плюс сердце, и плюс вот это вот все. Знаешь, и на самом-то деле, вот вспоминая помимо этой истории, милые утренние рассветы, когда ты едешь еще в полупустом общественном транспорте, и вот яркие солнце лучи, значит, бьют в стекло, и ты рисуешь смайлики разные, вот эти вот каракули, улыбашки и так далее и тому подобное. Но если ты уже себе решил, что день будет приятный, да сделал и другому ему в том числе, но оставь после себя такой приятный след в виде смайла, ну, чтобы другие могли посмотреть и порадоваться.
1: Слушай, вот эта вот история, я помню, когда в детстве добиралась, да, на общественном транспорте в школу, и, знаешь, некоторые дети, которые садились на автобус раньше, на остановке, да, они занимали, безусловно, места у окошек, больше вообще мест не было, ты со своим большим рюкзаком, портфелем, там, спортивной сумкой ехал, еще с музыкальной папкой, ехал, а я вот смотрела на этих детей, они, знаешь, что делали? Они протирали окошко, вот там вот это, чтобы утро туманное посмотреть, чисто для своего лица. А вокруг рисовали каракули. Ты ехал и так хотел туда заглянуть, вот в эту дырочку, чтобы посмотреть.
2: Ой,
1: они же чисто,
2: жизнь.
1: Ты понимаешь? И думаю, ну, человек, ну, неужели тебе вот, ну, жалко...
2: Сделай дырочку для человека, который сидит рядом с тобой,
1: действительно. Или который стоит рядом с тобой, его все толкают, понимаешь, туда и сюда. Ну, как-то, я не понимаю вообще. Ты знаешь, но я вот думаю, сейчас люди по-прежнему, взрослые, разговаривая по телефону, например, либо заседая на каких-то собраниях собирательных, тоже рисуют каракули.
2: Рисуют.
1: Вот у них, знаешь, в толстом кожаном переплете такой ежедневник, умный человек в очках, а он сидит и каракули рисует.
2: А вот, кстати, нужно найти и посмотреть, что же они означают, эти самые каракули,
1: или рассказать нашим слушателям. Или на этого человека, который на планерках каракули рисует.
2: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не слушало свое начальство. Да, друзья, именно
1: так. Ой, слушай, ну, я вот что хотел сказать.
2: К
1: чему веду?
2: Чему?
1: Сегодня день каракули, Романенко. Сегодня можно и дырочки побольше рисовать, и каракули в ежедневниках, и на планерках, и так далее. Да-да-да, сегодня день каракулей. Оказывается, каракули не признак рассеянности, друзья, если что? Да. А наоборот, помогают мозгу сосредоточиться, а не уснуть. Так что человек, изрисовавший это свой кожаный блокнот в дорогом переплете, в завитушки всякие, ромашки и сердечки, на самом деле напряженно думает, Романенко.
2: Вот слушай, Будь, ты знаешь, что, Майская, я решил, что в перерывах между нашими выходами мы с тобой устроим небольшой конкурс, возьмем сейчас, нахукаем на стекла, и потом проверим, у кого дирочка-то поболее будет.
1: Не, Романенко, я лучше буду каракули рисовать, понимаешь? У меня ежедневник не в толстом кожаном переплете, но тем не менее, каракуль, я буду думать. Я буду, Романенко, думать.
2: Да ладно!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55. Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
3: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой.
4: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
5: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино 17 сентября. 18+.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом. Но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
8: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
9: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главный деловой событие. События региона, конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матеоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай «Я бренд 5» и в Instagram «TouchLife».
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Наша музыка.

0: Люди о людях.
1: Да что, друзья мои, люди о людях, рубрика замечательная, классная. Расскажите о том, чего вы достигли. Расскажите, чем вы можете похвастаться в хорошем смысле этого слова. Друзья мои, здесь в рубрике «Люди о людях» мы готовы говорить и о наших людях белорусских, которые, знаете ли, занимаются достигаторством в хорошем смысле этого слова и показывают действительно для окружающих пример. Вот, друзья мои, вроде лето как-то не с горами, но вот закончилось, но мы многие были наслышаны о стобальниках. Правда, говорили об этих людях мы в рамках нашей рубрики. Ну, вот уже стартанул новый учебный год, сентябрь. Кто его знает, возможно, через каких-нибудь 9, 10, 11 месяцев вы тоже станете, конечно же, главным событием для Беларуси, потому что получите по трем предметам 100 баллов, и мы будем говорить о вас с гордостью большой. Ну, а сегодня я хочу рассказать, знаете ли, о ней, о девушке, которая, знаете ли, экстерном закончила школу, уже поступила в Академию музыки. Да-да-да. В общем-то, Аня Пересильд и ее мама Юля Пересильд, о них пойдет речь. Когда мама решила повторить увлечение дочери, Юля Пересильд встала за диджейский пульт. Друзья мои, 17-летняя Аня Пересильд этим летом поступила в Московскую школу кино, уже активно осваивает актерскую профессию с музыкой параллельно, а вот ее мама Юля неожиданно решила попробовать себя в другом увлечении дочери — диджеинге. Да, та самая Юля Пересильд в диджей. Деньги, вы не ослышались. Дочь попробовала себя тоже в этом, и мама тоже решила повторить. Ей понравилось. Правда, из-за плотного графика Юли до полноценного обучения дело пока не дошло. Ей доверили всего одну кнопку, но начало уже положено, друзья мои. Ну, а вы бы, не знаю, попробовали увлечение своего ребенка? Например, сейчас молодежь гоняет на роликах, катается. Я замечаю, как взрослые папы и мамы тоже вместе со своими детьми-подростками на грибном канале катаются на роликах. Это было летом, это было виртуозно и круто.
2: Слушайте, действительно круто. Многие сейчас повторяют тренд, который стал популярным в интернете. Повторить модный стиль и образ за своим ребенком. Да, многие родители, кстати, переодеваются в подростков. И выглядит это, ну, может, где-то слегка неуместно, но при этом очень свежо. Вот от обратного пошла молодая пара, которая, кстати, на днях стала мужем и женой. Исполнитель Акмали и Александра Куртова по-настоящему сыграли большой свадьбу, все это было в Санкт-Петербурге, и для этого они примерили образы настоящей царской России. Праздник оформили в эстетике настоящего бала. В общем, гостей встречали придворные в белоснежных париках и исторических костюмах. Ну, а собственно, первые кадры попались в интернете, и многие прокомментировали, что вау, ну как-то неожиданно для молодой пары все-таки окунуться в то самое время царской России и примерить на себя образ невероятно стильный на то время, когда он считался действительно стильным. Сейчас это все больше похоже на некое, знаете, такое вот переодевание с интересом. А что же, а как, не осудят ли? И что ж посмотрит потом в итоге. В общем, друзья, действительно, пары молодые, молодцы, идут дальше и исполняет свои любимые песни, ну и, конечно же, радует нас своими хитами.
0: Люди о

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
6: МТ-банк. Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: О, невероятный, конечно, трек, который заставляет лично мое сознание перевернуться. Я уверена, что если вы слушали сейчас в автомобилях этот трек и решили сегодня не отмечать Всемирный день автомобиля, друзья мои, это плохо, тогда я уверена, что вы сделали громче этот трек. Это невероятно круто. Слушай, Романенко, расскажи, да. Вот у тебя с этим треком какие воспоминания связаны?
1: Ты знаешь, что вот на самом-то деле никаких не связано воспоминаний.
0: Правда?
1: Вот честно тебе скажу. Да, песня интересная. По-своему, наверное, все-таки безусловно, это какие-то первые попытки собраться большой компании где-то на улице, рано-рано на рассвете, с гитарой в руках. Вот, наверное, вот это я вижу.
0: Но на самом деле, ты знаешь, автор этого трека когда-то был основатель, солист группы Т9. Он в 2006 году действительно придумал эту песню, создал этот трек за 40 минут, будучи на парах, друзья мои. И имея то самое чувство неразделенной любви, действительно, у него родился вот эта фееричная, невероятная музыкальная композиция, которая спустя годы, в 2026 году, спустя 20 лет, играет в эфирах разных радиостанций в нашей стране и за пределами, друзья мои. И в данном случае мы услышали в исполнении сейчас этот трек Вали Карнавал и солдатов. Вдох-выдох, вдох-выдох. Ну, кстати, говорят, что для того, чтобы успокоиться, можно этот трек послушать, если вдруг переживаешь и нервничаешь. А еще можно действительно дыхательную гимнастику себе устроить. Вдох-выдох, мол, успокаивайтесь, дамочка. Вдох-выдох, вдох-выдох. Выдох, и все будет нормально. Слушай, у тебя как с дыхательной гимнастикой? Ты вообще применяешь такую историю?
1: Ты знаешь, что да, применяю историю время от времени, но я могу тебе сказать честно, вот ты как будто бы в воду смотрела, майская. Вот есть у меня история, где, в которой девушке, наверное, наверняка придется принять вот эту вот маленькую дыхательную гимнастику. В общем-то, Подмосковье, ее прекрасная корги, значит, решила сорвать отпуск и, в общем-то, съела заграничный паспорт, ну, на поездку до Мальдивы придется, конечно, отложить, поскольку, в принципе, корги, они известны своей всеядностью. Это вот те еще пылесосы, которые готовы все сметать на своем пути. И я вот все думаю, а вот почему он перебросился на тот самый загранпаспорт? Возможно, паспорт как раз-таки пах вот действительно вот этими вкусняшками, которые она время от времени подкармливает своего питомца. И знаешь, как обидно, загранпаспорт делается около месяца. Вылетать ей через 2 недели. Ну, караул! Вот по всем фронтам. Поэтому сил тебе, наша дорогая да, девушка, которая все-таки не постеснялась и выложила это видео в сеть.
0: Это вот эта история, когда, правда, она должна заканчиваться. Это...
1: А вот без хэппи-энда, кстати.
0: Вообще, да. Друзья мои, этой девушке точно поможет дыхательная гимнастика. 100%, потому что научный обосновательный инструмент управления стрессом в стрессовых ситуациях, друзья мои. Если вы понимаете, что на календаре 22 сентября, август уже не наступит в нашей жизни никогда, в 26 году, сентябрь текущего года уже практически позади, у вас началась паника, потому что вы не осуществили того, что хотели и планировали. Друзья мои, вдох-выдох, вдох-выдох, да? Выдыхаем стресс и вдыхаем новую маленькую жизнь. И пусть сегодня она сложится в вашем случае удачно.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками. Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья мои, ну что, проверочка подъехала. Самое время 8:49. Здесь, я бы уже сказала, даже народная рубрика, та, которая «Проверь меня, если сможешь», выходит в радиопространство, вышла и на улицы города Бреста для того, чтобы действительно посмотреть и удивиться тому, насколько людям задавать разного рода вопросы друг другу. Ну вот мы этим и займемся. Итак, Романенко, скажи мне, пожалуйста, а ты когда-нибудь в школе ел вот этот вот от карандаша вот этот стержень, как он называется, я забыла.
2: Грифель,
1: да, да, все верно. Для того, чтобы искусственно создать у себя температуру, не пойти в школу.
2: Был дело, да, да, был дело. Ты знаешь, что вот у меня не работало почему-то. Быть может, я неправильно ел или не в таких количествах, как полагается. Но, тем не менее, слушай, макали хлеб в йод, и, между прочим, тоже клали под язык, температура убили. Так, ребят, не пользуйтесь этими лайфхаками, они сейчас не работают. Лучше по совести. А если уж заболели, то действительно не заражайте других. Вот.
1: Ой, Романенко, вот это вот хлеб с йодом, это, да, что-то, да, это что-то очень противное.
2: Это очень что-то противное, но очень эффективное, можно сказать.
1: Ну, все, это сейчас родители тебе не скажут спасибо, понимаешь? Я очень надеюсь, что все родители довезли своих детей в школу, потому что, друзья, это может быть небезопасно для здоровья, в конце концов, правда?
2: Это точно.
1: Но если Романенко выжил, значит, можно.
2: Проверено на себе. Юля, вот будет такой, знаете, вот приятный и неприятный вопрос одновременно.
1: Да.
2: Послушай, чем бы ты хотел... Нет, а есть ли у тебя планы... Майская, на пенсию.
1: Планы на пенсию? Слушай.
2: Ой, сейчас подчеркнул возраст, вот это вот скоро уходить, уже вот этот Романенко неприятный человек.
1: Слушай, ну вот мне кажется, что любой адекватный человек, который очень много в жизни работает, а я такой человек, который, знаешь, люди говорят, счастливые часов не наблюдают. Я в работе абсолютно счастливый человек, поэтому я не замечаю, как здесь пролетает время. Поэтому первое, что я буду делать, мне кажется, как всякий благоразумный человек, выходя на пенсию, он говорит, я ничегошеньки делать не буду.
2: Зато честно.
1: Ну, знаешь, потом же многие говорят, что, ой, люди начинают скучать, опять интересоваться какой-то новой работой, развивать себя в социальных сетях. Пенсионеры себя развивают в ТикТоке. Это что, ролики снимают невероятно крутейшие. Очень милые, очень добрые, очень-очень душевные. Это то, чего не хватает современному миру. И занимаются разного рода хобби. Романенко, кстати, про хобби и про твою пенсию я спрошу потом. А вот про хобби я все-таки сейчас. Скажи, а есть ли у тебя хобби, о котором многие даже не подозревают.
2: Хобби, о котором многие не... Угу. Слушай, хороший вопрос. Они были эти хобби, но сейчас почему-то они стали на паузу в свое время.
1: Ты просто женился.
2: Да, это как будто, знаешь, вот черным по белому сейчас жизнь абсолютно по-другому повернулась в бытовом плане. Слушай, до этого я неплохо танцевал. Я ходил на брейк-данс. Я занимался, значит, игрой на гитаре. Я ходил на вокал. Майская, ты представляешь? Я и вокал. Ну, хотя, в принципе...
1: Я абсолютно представляю.
2: Наверное, представляешь.
1: Я тогда не могу понять, почему ты... Женившись, решил себе в этом во всем отказать, либо оно само собой так получилось.
2: Семейная
1: Подожди.
2: Жизнь много времени отнимает, Майская. Вот что я тебе хочу сказать.
1: Подожди, а как же вот это? Песни с женой на кухне по вечерам. Кухня.
2: Вот, вот не хватает ухнуть, да, не хватает, понимаешь, не хватает предмета, ради которого можно ухнуть. Вот, хотя дома гитара, кстати, стоит. Вот хороший задел для того, чтобы вечером действительно сидя где-нибудь возле, там, нет, не телевизор, то ладно, на кухне, там же всегда тепло, там еда, есть вкусный кофе, чай, и вот запить какую-нибудь песню.
1: Это вот эта история, когда сесть возле клумбы, понимаешь, возле клумбы, которую ты вскопал, понимаешь, и каждый раз петь, и это я вскопал клумбу.
2: Это я, знаешь, это две клуши сидят возле клумбы. Это вот про меня вместе с моей второй половиной.
1: Ой, друзья мои, нет, это очень мило и очень круто. Проводите больше времени друг с другом, друзья мои, занимайтесь любимым хобби и никогда не отказывайте себе в любимом деле.
0: В эфире «Майская и Романенко».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. 23-25 сентября делегация Брестской области во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком отправится в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Состоится рабочая встреча с губернатором Ленинградской области Александром Бегловым. Делегация Брестской области посетит Объединенную судостроительную корпорацию, Патриотическое объединение «Ленрезерв», ознакомится с пассажирским электросудном F2 «Фонтанка 2.0», созданной на петербургской производственной площадке. Площадки судостроительной верфи «Речная». В Брестской области первые сельскохозяйственные ярмарки пройдут 26 сентября в Бресте, Ганцевичах, Иваново, Кобрине, Столине и Малорите. Всего же в сентябре-ноябре наметили провести около 145 сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома. Покупателям предложат приобрести картофель, овощи, фрукты, ягоды, орехи, рыбу, мед, другие продовольственные и хозяйственные товары. К слову, в Бресте 3 октября устроит городской праздник урожая. Фестиваль «Дары осени». Его локацией станет площадка на улице Гаврилова, 16. В этот день можно будет купить свежие овощи, фрукты, ягоды и дары леса, цветы и саженцы. Будет работать фудкорт с осенними угощениями. В пятницу в Брестском областном центре молодежного творчества состоится областное торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. В системе образования Брестской области работает почти 58 тысяч человек, из них 33 тысячи – педагогические работники. В общем среднем образовании работает около 19 тысяч педагогических работников, из них 15 719 – учителей, директоров и заместителей директоров. Около 83,5% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. 70 учителей – квалификационную категорию «Учитель-методист». Труд учителей по итогам прошлого года высоко оценен как на уровне области, так и на уровне республики. И в продолжение. В Минске проходит финал «Учитель года Республики Беларусь». Заключительный этап конкурса будет проходить по 2 октября. В финале 63 педагога, которые прошли серьезный отбор. Честь Брестской области защищают учитель русского языка и литературы гимназии номер 5 Бреста Анна Андрасюк, учитель английского языка средней школы номер 20 Бреста имени Карбышева Наталья Полевода, учитель искусства гимназии номер 3 Бреста имени Веремеюк Надежда Подмостка, учителя гимназии номер 2 имени архиепископа Стефана Пинска Светлана Бондарук и Елена Шумак, учитель химии и биологии гимназии номер 3 Пинска Елена Жук, учитель физики и математики средней школы номер 18 Пинска Николай Некрашевич, учитель истории средней школы номер 2 Ляховичи Виталий Толкач. Участников ждут мастер-классы, открытые уроки, комплексная письменная работа и суперфинал.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Всебелорусское народное собрание.
2: Сергей Пятигоров начинал трудовой путь учеником слесаря на заводе автоматических линий. Сегодня он начальник административно-хозяйственного отдела 558-го авиационного ремонтного завода, депутат Барановичского городского и Брестского областного советов депутатов, делегат 7-го Всебелорусского народного собрания. Он всегда старался не оставаться в стороне от добрых дел, от возможности помогать людям. Сергей Пятигоров участвовал в работе Всебелорусского народного собрания дважды. Впервые стал делегатом 3-го ВНС в 2006 году. Тогда он представлял молодежь и работал в Барановичском горкоме БРСМ. «Для меня это важный момент в биографии. 7-е Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус. Решения принимаются уже на другом уровне. Количество делегатов стало меньше, соответственно, выше ответственность. От нас зависит, как будет дальше развиваться страна, какие решения будут приниматься, в каком направлении будем двигаться», отметил Сергей Пятигоров. Традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Осень в Заосье» состоится 26 сентября в филиале музея-усадьбы имени Мицкевича Заосье. Заосье – особое место на литературной карте Белоруссии. Именно здесь в имении семьи Мицкевич родился Адам Мицкевич, один из величайших поэтов белорусской, польской и мировой литературы. Музей-усадьба воссоздает дворянскую усадьбу второй половины 18 века. В основе музейной экспозиции лежат образы и мотивы поэмы «Пан Тадеуш». Гостей ждет экскурсия по территории музея, концертная программа и музыкальные выступления, встречи с писателями, лекции, мастер-классы и интерактивные платформы, квесты, игры и ярмарка ремесел. Мотосезон закроют в Барановичах 26 сентября. По доброй традиции мотоколонна байкеров проследует по улицам города и сделает остановку на пешеходной зоне улицы Советской. Для гостей мероприятия мотоклубы-организаторы подготовили развлекательную программу, конкурсы с подарками и много музыки. Развлекательная программа на брусчатке будет проходить с 14 до 15.30. В рамках закрытия мотосезона пройдет традиционная акция «Байкеры детям». Будет организован благотворительный сбор в поддержку Арсения Мамыги с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшена. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 14-16 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Два радийных эфира. Юль Майская, Влад Романенко уже здесь. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, третий час эфира на старте. О, они будут очень насыщены почему-то, потому что, друзья мои, мы запускаем совсем скоро розыгрыш в Инстаграм. Обещали вчера, обещали. И, конечно же, два абсолютно честных человека, которые... Есть как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2: Да,
1: друзья мои, обещали, выполняем. Итак, запускаем в Инстаграм розыгрыш. На кону у нас два невероятно классных сертификата на общую сумму 95 рублей. Один на 45 рублей.
2: Так.
1: Это на детский праздник. Другой на 50 белорусских рублей на взрослое мероприятие. Где можно отдохнуть по-взрослому? Конечно же, друзья мои. Вот в том самом месте, которое называется как?
2: Форда Боярд.
1: Правильно, Романенко.
2: О, спасибо, садитесь.
1: Лайк-шоу предоставляет нам возможность разыграть для вас сегодня эти сертификаты, дорогие друзья. И мы этому безумно рады.
2: Послушайте, всегда активность, она принимается и сполна, собственно, она воздастся вам, друзья. Я заговорил словами какого-то философа, но все на деле проще. Вы переходите к нам на официальную страницу «Радио Брест» в Инстаграм. Во-первых, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на наших партнеров розыгрыша. Это «Форт Боярд» и «Лайк Шоу». Ну и, конечно же, оставайтесь и будьте внимательны, поскольку все правила нашего розыгрыша сегодня будут отображены в истории нашей страницы. В общем, будьте внимательны, будьте аккуратны, конечно же, принимайте участие. Ну и победит, как правило, знаете, вот хотела сказать, не только сильнейший, но, наверное, ловкий, быстрый, смелый и внимательный.
1: О! Да, на самом деле, вы знаете, можно даже, это идет в зачет, принимайте участие в нашем розыгрыше сегодня, конечно же, не только одному, а еще и со своими друзьями. Потому что друг в беде не бросит, лишнего не спросит, потому что он настоящий друг. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Ну хорошо, ну запел, молодец.
1: И так далее, друзья мои. Да, поэтому участвуйте абсолютно всей честной компанией, командой, офисом, в конце концов. Почему бы и нет, друзья мои? Форт Боярд — то самое место, где можно отлично и круто провести корпоратив. И знаешь ли, какой корпоратив без друзей вообще? А какое отождествление слова «друзья» без сериала, знаменитого на весь мир, друзья мои? А вы знали, что именно в этот день, 22 сентября, в 1994 году на экраны вышла первая серия «Друзей», ситкома, которая на 10 лет превратила компанию шести нью-йоркцев в родных для всей планеты людей. Помните, кофейня, да, оранжевый диван, заставка с фонтаном стали частью поп-культуры, ну а фразы из сериала, друзья, до сих пор, мне кажется, растаскивают на цитаты по всему миру. Мне кажется, отличный повод пересмотреть любимую серию, сварить кофе побольше и в очередной раз поспорить, на кого из шестерки вы больше похожи, друзья мои. И, конечно, вместе с друзьями сегодня присоединиться к нашему розыгрышу, участвовать и побеждать. Слушайте внимательно наш эфир прямой и заходите к нам на страницу «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Там все подробности уже скоро.
0: Слухай наших.

0: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, дорогие люди, 9 часов и 23 минуты. Ну что, мы на старте, действительно, раздаривать классное, отличное настроение, заряжать вас позитивной энергией, конечно, друзья мои, здесь объединяться благодаря музыке, потому что музыка – единый язык вообще на планете, на котором говорят абсолютно все люди, без исключения. Мы любим наших радиослушателей, безусловно, свою любовь мы доказываем на деле. Ну что, друзья мои, на старт, внимание, марш! Мы повторяем для тех, кто присоединился в нашу компанию, друзья мои, мы уже в следующем часе, в его окончании, примерно в 10:50, будем подводить итоги нашего розыгрыша. Разыгрываем для вас невероятно крутейший, достойнейший подарок, да. Достойные люди, достойный подарок. Как-то люди зачастую с приходом лета, безусловно, отмечают все свои праздники, календарные встречи просто без повода где? На природе, потому что погода отличная. Но с приходом осени люди выбирают для себя классные локации, масштабные локации, где можно круто провести время, отметить день рождения, провести корпоратив, просто встретиться с друзьями, правда, и устроить такой небольшой open-air в виде квест-шоу, правда? Мы с тобой в этом уже опытные люди.
2: Это правда, да. И чтобы не быть голословным, да, конечно. Хотел, простить, что перебиваю, Юль, прости. Вот действительно хотелось сказать, что многие из нас просто не представляют то самое место, когда можно собраться компанией, компанией коллег, равно друзей, равно единомышленников, знаете, за столом. И вот весь вечер участвовать в подобного рода розыгрышах. И сидя, и стоя, и на лету, и на бегу. Все это, конечно, про лайк-шоу. Тут тебе и Форт Боярд, и игра в кальмара, научное шоу «Антивирус», интерактивные игры, игрофан, викторины и командные программы. В общем, организуют корпоративы и праздники в Бреста под вашу компанию и целевую аудиторию. Но сегодня действительно мы готовы разыграть два сертификата на 50 и 45 рублей от Форт Боярд. Что вам нужно сделать для этого? Перейти на нашу официальную страницу «Радио Брест» в Инстаграм и поучаствовать в розыгрыше.
1: Это да, друзья мои. Мы придумываем для вас задание. Оно будет безумно интересным, но очень-очень легким, друзья мои. Мы будем сегодня собирать правильные ответы под вас. Задание мы аккумулируем в виде истории на нашей странице в Инстаграм. Но условие главное вот что. Быть подписанным на аккаунты в Инстаграм. Наш аккаунт «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Обязательно на аккаунт «Лайк-шоу» в Бресте и «Форт Боярд» в Бресте. Выполнив эти условия, друзья мои, ответив правильно на наш вопрос первым, вы сегодня станете обладателем главного подарка. Да, это два пригласительных, хотел сказать, билета. Нет, это два сертификата на общую сумму 95 рублей. Послушай, это достойный абсолютно
2: это
1: подарок.
2: Это немало. Хочу тебе сказать, это действительно немало. Это не маленькие деньги, и это возможно действительно прикоснуться к истории, которая начиналась задолго до вашего становления как сотрудника той или иной работы, потому что история это берет начало еще с конца 90-х. Но Форт Боярд, ну прекрасная программа с огромным количеством участников. И знаете, вот именно то самое воскресенье, когда можно было с огромным удовольствием сесть, да бог с ним, не было мультиков, но было такое приключение, которое будоражило вас изнутри.
1: Очень надеюсь, что наше задание немножко тоже побудоражит вас, дорогие друзья. Следите за нашим прямым эфиром, за нашими социальными сетями. Радио Нижнее подчеркивание Брест. Мы в Инстаграм для вас там. Заходите, ждем.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порой до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Знай наших.

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: Всем привет, дорогие друзья. 9:42. Мы периодически напоминаем вам время для того, чтобы так или иначе вот эта вот история, когда человек проснулся, сделал полдела, да, правда, уже виден какой-то результат такой. А который час?
3: А подожди. Гулять смело можно?
2: Да, да. Куда? А что? Про что? Друзья мои, народная перекличка. 33-код-39-9-0-0-11. Расскажите нам, пожалуйста, как на вас действует эта осень? Как вам это не темная ночь, а темное утро наступило сегодня? Да, друзья мои, так или иначе. Темнее. Слушай, я давно не была в караоке.
3: Ты давно не пела в эфире, я тебе честно скажу.
2: Романенко, у нас был стресс, мы спели с тобой на Советской. Мы поняли, что нам нужно
3: выпускать стресс, да, в караоке.
2: Улучшать свои навыки однозначно, а для этого нужно объединяться. И ты знаешь, командой посещать не какие-то прям вот мероприятия, где горячительные напитки, а развивать свои профессиональные навыки. Караоке.
3: Слушай, это действительно так. Причем мы в караоке с тобой закроемся не потому, что нам по каким-то причинам было стыдно, а потому что есть над чем поработать.
2: Есть,
3: учиться-то мы учимся и умеем.
2: Что попеть.
3: Действительно. Да. Есть что. Да. Вот есть что вытянуть вот эту вот певучую, понимаете, основу, вот залезть куда следует и потрясти нас, собственно, потому что мы умеем, мы можем, и мы делаем это с большим удовольствием. Я вообще не знаю, к чему мы вели, Юля.
2: Мы вели к тому, что, да, друзья мои, можно петь, можно плясать, можно все что угодно, но мы абсолютно толерантные люди, уважительные люди по отношению к вам, наши дорогие радиослушатели, и мы абсолютно не хотим вас грузить сложными заданиями. Друзья мои, а зачем? У вас огромное количество дел, правда, огромное количество ответственности. Зачем? Нужно все делать полегонькой. Что здесь я имею в виду? Ну-ка, расскажи.
3: Полегонькой, друзья, это значит перейти к нам на официальную страницу Instagram Radio Brest, подписаться, кто еще не подписан, поскольку именно подписавшиеся люди могут принять участие в нашем розыгрыше. И помимо всего прочего, мы разыгрываем 2 сертификата общей суммы 95 рублей на невероятно классную игру Форт Боярд. В общем-то, подписаться нужно не только на нас, но еще на официальную страницу Форт Боярд Брест и Лайк Шоу Ивент.
2: Друзья мои, да, а еще нужно, конечно, правильно ответить на наш вопрос. Мы уже запустили свою историю на своей странице в Инстаграм и сразу вам скажем, что подводить итоги нашего розыгрыша мы будем в окончании следующего часа. Ну а ответить на вопрос можно, нужно, и сделать это первым необходимо, и именно тогда вы станете победителем и заберете у нас 2 сертификата на квест-шоу «Форт Боярд», на который, друзья мои, можно сходить в течение 3 месяца, потому что его срок годности, срок реализации.
3: Очень хорошо сказала.
2: 3 месяца от момента выигрыша, дорогие друзья. Напомним, что один розыгрыш на 45 белорусских рублей, один сертификат, а второй сертификат на сумму 50 белорусских рублей. Ну и вопрос.
3: Ну и, собственно, вопрос, друзья. Их можно уложить, но нельзя усадить. Что это? Ваши варианты отправляйте в ответах истории, которые мы опубликовали на официальной странице Instagram Radio Brest. Первый, кто даст правильный ответ, собственно, и получит сертификат общей суммы 95 рублей. Так что время пошло.
1: В эфире Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Романенко, скажи мне, пожалуйста, да. Ты больше любишь получать подарки, либо дарить подарки? У тебя как с этим?
2: Ты знаешь, а вот у меня 50 на 50. Я вот и дарю, и люблю получать. В общем, знаешь, дорога с таким вот разносторонним движением, я бы даже сказал.
1: Ты знаешь, а у меня в этом вопросе, спасибо, что спросил, я сама отвечу.
2: Да-да-да, Юля, пожалуйста.
1: У меня в этом вопросе, ты знаешь, я обожаю дарить подарки. Обожаю. И ты даже не представляешь, мы, мне кажется, с тобой это обсуждали. Как же я расстраиваюсь, когда я получаю ненужные для меня подарки. Когда это, знаешь, подарок, между прочим. Так. Когда это как бы вот, вот... И я тут хочу сказать, что размер не имеет значения. Это напрямую зависит о... значит, и показывает то, что человек либо хотел, между прочим, проскочить в этом твоем важном для тебя дне какой-то запятой, какой-то точкой, либо просто выделиться, либо, даря тебе что-то, он действительно думает о тебе. Ты для него абсолютно не чужой человек. Поэтому, когда я получаю какие-то абсолютно промежуточные подарки, но с такой помпезностью, меня это разочаровывает, и я очень расстраиваюсь.
2: Слушай, ты вот на самом деле навела меня на очень интересную мысль. Между сюрпризом и ненужным подарком, наверное, огромнейшая пропасть, поскольку сюрприз не может быть подготовлен, если ты действительно не знаешь, что человеку нужно и что он хочет получить. А вот сюрприз подготовленный, когда ты вот эту вот почву начинаешь немножечко перед самим подарком уточнять, вот это приятно. Вот это действительно приятно и действительно, знаешь, вот неожиданно для кого-то, например, для нашего радиослушателя, получить в подарок сертификат на 95 рублей. А на 50 рублей это мы учитываем, значит, праздники взрослые, 45 рублей это детские праздники, это корпоративы, это большие компании. И, собственно, у кого-то из наших радиослушателей будет приятный и нужный сюрприз по окончанию следующего часа.
1: Это правда, друзья мои, потому что с приходом осени люди для себя выбирают более закрытые локации для проведения мероприятий, правда, празднования дня рождения и так далее, и так далее. И люди все больше выходят вот в такой формат времяпрепровождения, не только за столом вот это «эх, ух, нем», а действительно квест-шоу. Это невероятно круто. Друзья мои, сегодня на квест-шоу «Форт Боярд» мы разыгрываем два сертификата на общую сумму 95 рублей, и наш розыгрыш проходит в Инстаграм. Если вы еще не в курсе, не видели и не понимаете, о чем речь, да мы задание для вас уже подготовили, заходите на нашу страницу «Радио_Брест». Там все условия, напомним о них.
2: Да, условия следующие. Необходимо подписаться на страницу Форт, нижнее подчеркивание Боярд, нижнее подчеркивание Брест и лайк, нижнее подчеркивание шоу. Ну и, конечно же, наша официальная страница Инстаграм Радио Брест и ответить на следующий вопрос. Итак, их можно уложить, но нельзя усадить. Что это, друзья?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Алексей Лихович. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Под вашим руководством дружественный Туркменистан достиг новых успехов в социально-экономическом развитии и значимых результатов на международной арене, отметил глава государства. Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Так в стране обустраиваются площадки ожидания возле пунктов пропуска, а также можно зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть к удобному времени. Внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. Планируется ее сделать еще более комфортной. К концу года будет разработано мобильное приложение, чтобы с телефона можно было зарегистрироваться в очереди. Это будет работать как для пассажирского движения, так и грузового.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В регионах Беларуси ко Всемирному дню туризма проведут экскурсии, мастер-классы, тематические встречи. В Бресте отметить Всемирный день туризма приглашают 26 сентября в областной краеведческий музей, 27 сентября в музей истории города Бреста. Здесь гостей ждет масштабное погружение в летопись берестейщины с древнейших времен до наших дней. Можно будет узнать, как менялся город на протяжении столетий. И последние колибри – единственные птицы, способные летать назад. Их крылья могут совершать до 80 взмахов в секунду, что позволяет им зависать в воздухе и маневрировать с удивительной ловкостью. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by в приложении «Радио Плеер Беларуси» в умных колонках. С новостями знакомил Алексей Лихович. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 11,16, в Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: 10:07. Всем привет. Это мы, два родины кофеина. Майская Романенко здесь, друзья мои. Зажигаем здесь. У нас солнечная классная погода. И несмотря на то, что пришла осень, друзья мои, у нас здесь в прямом эфире всегда лето. Правда, всегда солнечно. Так что готовы вас подзарядить. Это при условии, если вы забыли подзарядку, друзья мои. И если заправляете бак бензином, пора и заправиться самому. Правда, и пополнить себя, я не знаю уж, классными позитивными флюидами. Мы дарим, раздариваем, делимся чистого большого своего родиного сердца.
2: Ты знаешь, что бывают такие ситуации, когда люди просто устают от самих себя. Да, действительно, устают от обыденности, устают от одинаковости и от того, что, ну, казалось бы, мы ждем эту пятницу как ману небесную, а после нее очередные бытовые какие-то вопросы, которые в любом случае приходится решать здесь и сейчас. А что, если взять да перевернуть ситуацию с ног на сверху, то есть с ног на голову, с головы на ноги? В общем, друзья, как бы вы не крутили,
1: или
2: не вертели.
1: С головы на голову.
2: На голову. Да, сделать оборот в 360 градусов, приземлиться на свою драгоценную голову и при этом понять, что мы хотим праздник. Вы хотите праздник. Вы хотите, чтобы все было ярко, красочно и, конечно же, красиво. Все это можно сделать. Огромнейшее количество испытаний предоставляет вам лайк шоу Квест, начиная от Форт Боярда, заканчивая научным шоу Антивирус, популярнейшей игрой в кальмара. Ну и, конечно, же игрой под названием «Игрофан». Ну а здесь мы собрались, собственно, в компании «Утреннего шоу», чтобы разыграть сертификаты на общую сумму в 95 рублей на популярнейшую игру «Форт Боярд», которая наконец-таки появилась здесь, в Бресте.
1: Да, друзья мои, все подробности, все условия розыгрыша там у нас в Инстаграм, в нашей истории. Мы запустили ее, радио нижнее подчеркивание Брест, наш профиль. Пожалуйста, заходите, выполняйте задания, и к окончанию часа мы уже объявим победителя, который однозначно находится среди вас. Как здорово находиться и нам среди вас, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, мы звучим для вас. Стараемся это делать с большой душой, радостью и уважением к вам и, безусловно, сохраняя культуру речи. Без этого не стать радиоведущим никаким образом, друзья мои. Кстати, вы знали, что именно в этот день, сегодня, 22 сентября, отмечается Всероссийский день культуры речи, друзья мои. А если у нас два государственных языка, в Беларуси, мы тоже, безусловно, присоединяемся. Праздник приурочен ко дню рождения Сергея Ивановича Ожегова, выдающегося языковеда, автор знаменитого словаря русского языка, помните, появившегося на свет именно 22 сентября. День напоминает, что простую истину говорить правильно, чисто и уважительно. Это не занудство, друзья мои, а форма заботы о собеседнике. В общем, хороший повод заглянуть в словарь, поймать себя на паре слов паразитов, если что, и произнести вслух что-нибудь по-настоящему красивое. Вот, Романенко, скажи мне что-нибудь красивое.
2: Флюоресценция.
1: А еще краше есть слово?
2: Иллюминаторство. Ладно, ты хочешь погонять меня по сложно сочиненным словам? Ладно, хорошо. Красота, цветы, майская. Природа.
1: Вау, невероятно.
2: Самое доброе утро.
1: Остановись, Джонни продолжит.

0: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конте, Матеоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай. Я бренд 5 и в Instagram TouchLife.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе безавтомобильное утро, друзья мои. Да, сегодня Всемирный день без автомобиля. И мы по этому поводу решили запустить в рамках этого интерактивного часа постопрос. Друзья мои, присоединяйтесь, если вы еще не с нами. Мы сегодня задаем абсолютно резонный вопрос. А где сегодня ваша машина? А? Расскажите нам, пожалуйста. Возможно, отмечая каждый год Всемирный день без автомобиля, вы оставляете на парковке у дома свое авто. Может быть, друзья мои, вот это возле дома. Дома твоего, возле дома твоего. Я сегодня хочу петь, но ты понимаешь,
2: я
1: да?
2: Я понимаю, да. Я поэтому не останавливаю себя.
1: Может быть, ваш автомобиль в работе, правда, всем водителям маршрутного такси. Огромный привет. Маршрутное такси номер 6, если нас слушает Саша Седов, наш привет летит большой. Сергей Автокомплекс Брест в том числе, потому что быть за рулем иногда это его работа и так далее. Отчасти. Так, далее. Какие еще варианты могут быть? У жены.
2: У жены. Спокойно.
1: Жена ждет каждый год, раз в год, Всемирный день без автомобиля.
2: Чтобы мужчина оставил ключи своей собственной супруги. Слушайте, друзья, ну это такие вот житейские моменты, которые хочется говорить отдельно, благодаря нашей обратной связи. А вот действительно, многие из наших радиослушателей сейчас держат путь по работе и в сторону решения каких-то личных вопросов. И действительно, хотелось бы от вас в первую очередь получить обратную связь. Я знаю, что вы сейчас это слышите. Огромный привет всем автомобилистам и людям, которые держат баранку своего собственного автомобиля. Ну, отвлекитесь хотя бы на одну минутку, будучи возле красного светофора. Напишите нам, напишите, вот как вы сейчас, собственно, и где вы находитесь, и что вы наблюдаете. Может быть, где-то какая-то пробочка организовалась, а может быть, наоборот, все предельно понятно. Будем ждать ответ.
1: Да, друзья мои, ну и, конечно, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы запустили постопрос и интересуемся, а где сегодня ваша машина, ваш автомобиль во Всемирный день без автомобиля. Вот такое масло, масляное, но абсолютно честное получилось. Варианты ответов имеются.
2: Вот мне нравится, знаешь, что Сережа Автокомплекс Брест скинул нам фотографию, на которой написано, что 22 сентября еще отмечают День долголетия. Вот мне интересно, это хоть как-то связано с днем, Всемирным днем автомобилиста? Да, вы знаете, Сергей, связано. Действительно, чем меньше автомобилей сейчас на дороге, тем высока вероятность дойти до дома без каких-либо происшествий. Но это ладно, это все шутки.
1: Ну, во-первых, слушай, без происшествий нет, все правильно ты говоришь. А во-вторых, насколько экологичен станет мир, насколько чист станет воздух, вот. Он станет более свежим, правда? Ведь именно есть эта цель Всемирный день без автомобиля, оставить свой транспорт у подъездов, в гаражах, дома, передать жене ключики, на которые просто она посидит хотя бы, вашей машинке дорогущей, которую вы не даете ей водить, раз в год, во Всемирный день автомобиля. И действительно подышать свежим воздухом, друзья. Заходите в ВК, официальная группа, запустили постопрос. А где сегодня ваши машины? Интересуемся. И варианты ответов следующие. Возле дома, в работе, ну, если у вас работа, да, действительно связана с переездами, и у жены, вариант такой тоже, набросали. Ждем обратные связи.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Люди дорогие, какие же вы все-таки интересные, какие же вы все-таки разные, просто правда, очень-очень уникальные. Наш привет летит абсолютно всем и каждому, кто вместе с нами сейчас передвигается на своих двоих, друзья мои, используя для здоровья, наматывая эти пресловутые 10 тысяч шагов, кто, возможно, от того, что поделать ничего невозможно, и во Всемирный день автомобиля человек по-прежнему находится за рулем, а потому что работа у него такая, быть водителем маршрута номер 6, да, привет летит абсолютно всем маршруткам и водителям, и всем нашим радиослушателям и пассажирам, которые слушают наше любимое радио «Брест», передвигаясь из точки А в точку Б, друзья мои. Ну и, конечно, мы хотим всем, без исключения, вам напомнить, мы скоро итоги розыгрыша будем подводить. Заходите в наш Инстаграм, потому как именно в нашей, на нашей страничке в Инсте мы проводим розыгрыш интересный и важный.
2: Да, розыгрыш, конечно, интересный, развлекательный. Да, безусловно, и важный для вас, как для людей, которые большую часть своей жизни проводят, наверное, на работе, выходные дни занимаются какими-то бытовыми вопросами. Действительно, Форт Боярд, да, и лайк-шоу предоставляет самую большую и честную игру в огромной компании с большим количеством квестов и преодолением препятствий. Все это действительно в виде сертификата на сумму 50 и 45 рублей, которые кто-то из вас обязательно получит сегодня в конце нашего эфира. Ну, ты знаешь, что я все-таки задумался, знаешь, над чем? Вот самое страшное — получить вопрос. Вот, а вы знаете, где сейчас гражданочка вашей машины? Как раз-таки от госавтоинспекции. Неожиданно, казалось бы.
1: Это вот эта история. Так я же ее там припарковал. Ее там уже нет.
2: А ее там уже нет.
1: А потому что нужно соблюдать правила парковки.
2: Вот.
1: Вот.
2: Самое важное, друзья мои, не просто правила парковки, но еще большинство из вас, наверное, соблюдает правила дня сегодняшнего. Сегодняшний день, Всемирный день без автомобиля. Наверняка многим дал такое хорошее подспорье оставить свое личное авто дома, отправиться в люди. Вот в первую часть, значит, до того, как вы прибудете на работу, все-таки пообщаться с нашими прекрасными простыми брещанами, узнать вообще, куда они держат путь. Да, ну понятно, что на работу, но в каком настроении, чтобы вы лично могли это увидеть и прочувствовать, как непросто в осеннюю погоду проснуться с утра пораньше и отстоять какое-то количество времени на остановке, вот, прожидая общественный транспорт.
1: Ну да? И в пробке в том числе. Ну что греха таить. Автомобилей у нас вообще в стране стало огромное количество, множество, и на территории нашего города, первого региона в том числе, друзья мои. Поэтому здесь отличный повод отметить Всемирный день автомобиля и сделать для этого мира что-то важное. Экология, друзья мои, наше все, и без нее мы абсолютно никуда. Мы к чему? Мы к тому, что, пожалуйста, припаркуйтесь к нам туда, в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы вас приглашаем, потому что мы там запустили пост-опрос и интересуемся у вас сегодня, а где ваш автомобиль в данный момент сейчас находится? Расскажите, варианты ответов мы тоже набросали. Давай напомним.
2: Итак, варианты ответов следующие: возле дома, либо же в работе, у жены, или у вас нет своего собственного авто. Выбирайте варианты, голосуйте, и, конечно, в конце этого часа мы обязательно подведем итоги.
1: Романенко, мы уже скоро будем подводить итоги, я тебе советую обновить страницу, потому что в окончании этого часа что мы сделаем правильно? Определим победителя розыгрыша, потому что мы разыгрываем в наших социальных сетях, в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Сегодня, да, сертификаты на квест-шоу «Форт Боярд», который располагается в городе Бресте. Один сертификат на 45 рублей, а другой на 50. Я знаю, что хотела сказать?
2: Давай.
1: Романенко, я всегда хочу сказать, ты это заметил уже, как и все наши радиослушатели. Вот мы сейчас говорим, огромное количество автомобилей, слушай, на семью и по два, и по три авто. А вот в Советском Союзе личный автомобиль тогда был настоящей роскошью, дефицитом и главным символом высокого социального статуса. Вот это, знаешь, ожидание заветной открытки из автомагазина занимало от нескольких лет до десятилетия, когда люди действительно занимали очередь на приобретение авто. А был же такой период, когда бесплатно автомобили раздавали. Я могу ошибаться?
2: Вот не знаю, может быть, и можешь ошибаться, но хочется верить.
1: Я нашла интересную статистику, что по данным «Вокруг света» аргумент знаменитые факты Беларуси, базовая копейка ВАЗ-2101 стоила около 5500 рублей при средней зарплате инженера 150-180
2: вот
1: рублей.
2: Так.
1: Понимаешь?
2: Интересно.
1: Копить нужно было годами. Ну, как и сейчас.
2: Ну, в принципе, как и сейчас. Да. Ничего не поменялось. Сейчас появились, друзья, кредиты и лизинги. Да, раньше все это было не так сильно доступно. В любом случае, многие из ваших родителей, уже обращаясь именно к нашим радиослушателям, да, помнят ту легендарную «Чайку», «Волгу», «Копейку», которая рубль берегла. И до сегодняшнего дня, конечно, высасывают ваши рубли и денежки белорусские, потому что поддерживать такую машину, это действительно дорогого стоит. Это раритет, без
1: это,
2: малого, мать.
1: Слушай, так этот раритет, ты знаешь, сколько сейчас стоит? Можно полквартиры купить.
2: Нет, если в хорошем состоянии, то я думаю, что да. 100%.
1: А ты знаешь, оказывается, 60-е годы – это эпоха москвичей и ГАЗ-21. А 1970-е годы – это появление «Жигулей». А 80-е годы в Советском Союзе – это, в общем-то, дефицит и ОК была.
2: Надо побежать к нашему автоэксперту, я так понимаю. А да, к нашему Антону, да, который точно нас сориентирует по цене. Ну и вообще, в принципе, Александр Седов, я знаю, что вы сейчас путь-дорогу держите по своему маршруту. Вот хотелось бы и у вас узнать вообще ваше личное предпочтение в плане автомобиля. И помните ли вы свой первый автомобиль? Это касается абсолютно всех радиослушателей в том числе.
1: А по поводу относительно нашего коллеги Антона Кравченко, этот человек, специалист, который разбирается в автомобильных новостях и в машинах в том числе. Слушайте программу «Автоновости» здесь на Радио Брест в понедельник и пятницу в 17:20 и не пропустите. Ну что, давай, итоги.
2: Да, с огромным удовольствием. Итак, 67% проголосовало за вариант все-таки автомобиль остается у вас в работе, как бы это прискорбно не звучало сегодня во Всемирный день автомобилей, и 33% все-таки проголосовало за вариант «У меня нет авто».
1: Друзья мои, все еще впереди. Помните о том, что нахаживание 10 тысяч шагов положительно влияет на ваше физическое здоровье. Ну что, в следующем выходе подведем итоги нашего розыгрыша. Все подробности в нашем инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Друзья мои, вы знаете, что на самом деле у команды утреннего шоу Юлия Майская и Влад Романенко сегодня не просто самое доброе утро, а самое ароматное, самое вкусное,
3: самое аппетитное,
2: самое
3: утро.
2: Драниковое утро. Почему? Друзья мои, да потому что это невероятно, но это факт. Это невероятно круто, когда связь с нашими радиослушателями, она настолько вот крепкая, что люди даже через эфирное пространство чувствуют, что мы с тобой не доедаем. Потому что у нас утреннее шоу, мы не успеваем позавтракать, им не все сюда, на любимую радиостанции, для того, чтобы здесь вместо будильников зазвонить в ушах людей только самым добрым и хорошим словом. Друзья мои, мы хотим сказать сейчас огромное спасибо кому, безусловно, нашему внештатному дорожному корреспонденту, который здесь всегда держит руку на пульсе чистоты дорог.
3: Сереж, спасибо!
2: В виде, конечно же, того, чтобы у нас все было на дорогах чинно, мирно и уважительно по отношению друг к другу. Наш внештатный дорожный корреспондент Сергей, автокомплекс Брест.
3: Ты знаешь что?
2: Да.
3: Вот действительно невероятная история. Когда-то в свое время высказался по поводу вообще, в принципе, драников и еды. И думал, ой, Майский, вот кто бы нибудь заехал, передал бы мне, пожалуйста, каких-нибудь вкусных домашних драничков. Вот я бы с большим удовольствием сейчас со сметаной все это дело приходовал. Вот, и, понимаете, вот бывает Бог на свете, и есть наш прекрасный радиослушатель. Вот есть замечательная фраза, которую я сейчас переделал. Наш радиослушатель нас кормит. Вот так. И это правда. Спасибо вам, Сереж, огромное за вот такие вот дары, значит, белорусские, да, в виде драников, в виде вот этого вот всего. С огромным удовольствием все это дело перекусим, конечно же, поговорим и хорошим словом, как всегда, вспомним про наших замечательных радиослушателей.
2: Вот эта история, да, когда мы с тобой ощущаем себя Леонидом Якубовичем, да, когда люди с разносолами
3: вращайте
2: приезжают.
3: Майская борьба, все правильно.
2: Ой, Сергей, правда, спасибо огромное, очень приятно. Драники в студии прямого эфира «Радио Брест». Аромат невероятный на всю студию, потому что вот Сергей решил сегодня вот таким образом уделить нам внимание. Нам очень приятно, правда, очень. Друзья мои, кому-то будет тоже приятно, так как и нам. Почему? Потому что мы прямо сейчас готовы подводить итоги нашего розыгрыша, который запустили в Инстаграм. А виной всему кто? Наши друзья-партнеры.
3: Конечно, наши партнеры. Это лайк-шоу, это, безусловно, Форт Боярд. Это наша официальная страница, на которую вы должны подписаться на все три, чтобы стать обладателем двух сертификатов на 50 и 45 рублей на квест-шоу Форт Боярд. И у нас, друзья мои, появился победитель.
2: Мы задавали изначально вопрос,
3: да,
2: запускали там все это в историю, в Инстаграм, и сегодня у вас спрашивали, что, значит, их можно уложить, но нельзя усадить. И правильный ответ – волосы, друзья мои.
3: Это
2: именно
3: так.
2: И у нас есть победитель, та, которая первая прислала нам правильные комментарии в нашей истории и стала обладательницей сегодня сертификатов на квест-шоу «Форт Боярд».
3: Итак, это Олька Король. Ольчик, нижнее подчеркивание, Король. Спасибо вам большое. Вы первые дали правильный ответ на данный вопрос. Ответили в Инстаграм и подписались на наших партнеров, за что нам хочется выразить вам отдельную благодарность. В общем-то, спасибо, что участвуете. Оль, у вас прекрасная большая семья. Я думаю, что этот подарок будет как нельзя кстати.
2: Да, это правда, потому что профилями вашими, наши дорогие подписчики, кто залетает к нам на социальные сети, правда, мы очень интересуемся. Заходим, смотрим, знакомимся с вами. И нам очень приятно, что наша страничка растет и нас становится больше. Это невероятно круто. Но сейчас хотим сказать всем, кто участвовал, спасибо огромное. Вы большие молодцы. Кстати, не было ни одного неправильного ответа. Хотим сказать, пусть сегодня вы будете победителем вот в каком-то другом сегменте и не расстраивайтесь, потому что завтра будет новый день. А значит, завтра будет новый розыгрыш. А сегодня, кстати, в рамках вечернего эфира наш коллега Алексей Лихович разыграл два пригласительных билета в цирк. Это тоже будет приятно людям получить.
3: Ой, много подарков, много прекрасных эмоций, друзья. И утреннее шоу «Самое доброе утро», как всегда, честно и неприкрытое по отношению к вам. Юля Майская и Влад Романенко. Прощаемся с вами до завтра.
2: Пока-пока!
1: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Алексей Лихович. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, в Бресте пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Желающие смогут бесплатно получить квалифицированные консультации юристов по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов. Профсоюзный правовой прием развернется на двух городских площадках. С 9 до 11 часов консультации пройдут на фабрике «Брестские ковры», улице Янки-Купалы, дом 1, а с 12 до 14 прием продолжится в здании Брестского областного объединения профсоюза, улица Карла Маркса, 19, кабинет номер 16. Организаторы обращают внимание, что для удобства жителей уже открыта предварительная запись, которая осуществляется по телефону в Бресте 350471 по будням с 8:30 до 16:30. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям начинается с 15 октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Для желающих получить высшее образование этап начнется 15 ноября. Вступительные испытания для заочников пройдут с 6 по 15 декабря. Зачисление на бюджетные и платные места должно завершиться до 20 декабря.
0: Новости.
1: Сегодня Всемирный день без автомобиля. В городах и райцентрах области действует бонус при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта, а бесплатный проезд в общественном транспорте. Белорусы взяли медали на международном турнире по греко-римской борьбе в Хорватии. В активе наших борцов 2 золотые и 2 серебряные медали. В категории до 72 килограммов сильнейшим стал Александр Леончик. В весе до 130 килограммов победу одержал Дмитрий Зарубский. Вторые места в своих категориях заняли Александр Гурьев до 55 килограммов и Шуай Мамедов вес до 77 килограммов. В командном зачете сборная Беларуси стала второй вслед за грузинами. С новостями знакомил Алексей Лихович. Слушайте нас на radiobrest.fm.by в приложении «Радио Плеер Беларуси» в умных колонках. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 11,16, в Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16.

Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 11,16, в Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16.
2: Реклама.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Готово.
7: Как Иван в сказку попал в кино с 17 сентября.
8: 6+.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
10: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
11: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступны. Доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
9: МТБанк.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши песни.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. В студии Алексей Лихович. Здравствуйте. Президент проводит совещание по вопросам строительства. В фокусе внимания перспективы жилищного строительства, эффективность использования арендного жилья. Отмечено, что государственная программа принята, а приоритеты определены, но недостатков хватает. Обсуждается, какие шаги нужно предпринять для решения злободневных вопросов. Сегодня председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский и глава городского совета депутатов Андрей Филонович провели рабочую встречу с депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В центре внимания развитие экономики и социальной сферы, благоустройство дворов, ремонт улиц и тротуаров, ритмичная работа общественного транспорта, контроль за качеством питания в школах и детских садах, выполнение наказов избирателей и продвижение инициатив брестчан на республиканском уровне. В Беларуси пройдет общереспубликанская ярмарка вакансий. Дата проведения с 28 сентября по 2 октября. Это цикл мероприятий, направленный на помощь в трудоустройстве пожилых граждан и людей, имеющих инвалидность. Участники смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультацию по содействию в трудоустройстве по вопросам пенсионного и трудового законодательства.
0: Новости.
1: В Брестской области сегодня с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения с включением электросирен. Пройдет перехват УКВ ФМ вещания на территории области, и никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. В эту субботу, 26 сентября, на главной пешеходной улице Бреста прозвучат любимые всем и знакомые песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля 38-й десантно-штурмовой бригады «Орлы над Бугом». Мероприятие состоится на музыкальной площадке на улице Советская. Начало в 17 часов. Для радиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. С новостями знакомил Алексей Лихович. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 11,16, в Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16.

стартуем дневную смену вместе с вами. Вот так вот, очень быстро, как будто бы с горки разгоняем нашу Радио Брест-телегу. В этот момент запрыгиваем в этот экипаж и, что называется, набирая ход, движемся далее. Ну а далее, конечно же, только самое лучшее ожидает нас впереди, вторая половина этого дня. Да, как складывалась первая половина? Каких успехов вы уже добились? Где показали себя? Где, возможно, посмотрели, как работают другие? Можете рассказать нам об этом на номер Вайбера 399-2001. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня 3 часа эфирного времени в дневной смене вместе с вами. Ну и только на одной волне, не нужно забывать об этом, что в FM-диапазон он неизменен. 104,8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Адрес также, как вы понимаете, не меняется. Ну, ровно как и расположение клавиши онлайн-прослушивания. А нажимаем туда и вместе с нами продолжаем этот день. Если ближе мобильное приложение, ребята, пользуемся. Скачиваем мобильное приложение Radio Player Беларусь, находим там любимую радиостанцию и вместе с нами также держим курс на отличное продолжение этого дня. 22-й день сентября. Достаточно прохладный, нужно сказать, да, что уже как-то все-таки эта осень успела даже нам немного поднадоесть, если честно. Потому что я как-то, знаете ли, по ту сторону плюса нахожусь, и мне гораздо более комфортнее, как и, думаю, всем остальным, когда на улице жаркие плюс 25. До 27. Вот в таком диапазоне я привык находиться и чувствовать себя комфортно. Если вы вместе со мной, ну, тогда здорово. Ну, а если вы предпочитаете, возможно, такую погоду. Ну, такая погода, она тоже может кого-нибудь воодушевлять, знаете. Тоже может кого-нибудь радовать. Да, ну, или, может быть, вы вообще предпочитаете какие-то минусовые показатели. Вам тоже огромный привет. Почему? Да, это тоже можно и нужно любить. Вот что самое главное. Поскольку мы все разные люди, да, и нет ничего такого, что нравилось бы всем. Ну, кроме зарплаты. Большой. Вот. Это единственное, что всем нравится. Да, ну и только хорошее настроение. Пускай именно оно сопровождает ваш день, где бы вы ни находились. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня 3 часа эфирного времени. Вместе с вами до 15.00 и на самой любимой Радио Брест волне. А далее Холи Флейм с композицией «Тону» в каждом из Радио Брест приемников. Вам хорошего продолжения этого дня.

где-то я снова борюсь до конца за счастливое небо.

0: 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Ясмина на волнах Радио Брест продолжает твой день. Рассказывай, как этот вторник складывается. Возможно, этот вторник, а он гораздо более напряженный даже, чем понедельник, который был вчера. Такое тоже может быть. Ну, поскольку это есть и общее заблуждение, что понедельник является самым сложным днем. Нет, по утверждению специалистов, именно вторник является сложнейшим из дней на неделю. Поэтому держимся вместе, поддерживаем друг друга, ну и добавляем немного радостных поводов в ваш рабочий день. Итак, этот вторник, ну, например, сегодня вот такой праздник отмечает Всемирный день без автомобиля. Как вы сегодня добирались до работы? Вообще, есть ли у вас права? Из какой попытки вы на эти права, что называется, сдали? День защиты слонов, а также роскошный праздник, за который мы благодарим всех девочек, которые пришли сегодня в платьях на работу. День раскрашивания серости. Вам большое спасибо, что делаете нашу жизнь ярче, жизнь мужчин. Ну и как я говорил, что если бы не вы, девочки, мы бы, мужчины, до сих пор бы жили бы в пещерах, и это точно. Всемирный розовый день сегодня также отмечается, а также Международный день сети. Так, что еще случилось, что еще произошло? Ну, например, в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки. До этого никогда ранее, а тут вот здрасте, 1869 год, пожалуйста. В 94 году показали первый эпизод телесериала «Друзья». Я, знаете ли, как-то вот очень так сторонне относился к любителям этого сериала и не понимал какого-то всеобщего восторга ровно до того момента, пока не пересмотрел 3 раза все сезоны. Какие в вашей жизни есть события и праздники? Напишите нам об этом. Номер для связи 399-2011, а также смс-портал 9900 принимает ваши сообщения и самые добрые слова. 12 часов 28 минут. Продолжая эфир на волнах Радио Брест, напомню, что совсем скоро прогноз погоды, но пока немного музыки. Продолжение этого дня.

0: Погода.
1: Немного информации от синоптиков на сегодняшние сутки. Значит, синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. В Барановичах сегодня 11-13, в Пинске 12-14 градусов. В Бресте сегодня от 14 до 16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Песни по радио звучат здесь 24/7 на волнах Радио Брест. Но это все для чего сделано? Только для того, чтобы вы, когда включили свою любимую радиостанцию, могли услышать любимую музыкальную композицию, и чтобы то время, которое вы с нами проводите, оно, безусловно, очень быстро пролетело. Но это не касается времени в отпуске, особенно заграничным. Заграничный отпуск, если вы в нем, тогда вам огромный привет, где бы вы ни находились. Напоминаю вам, что вместе с Радио Брест можно быть вообще в любой точке планеты на нашем сайте radiobrestfm.by. Вы найдете клавишу онлайн-прослушивания, и мы будем рядом где-то неподалеку. Будем соединять города, объединять страны и чуть-чуть ближе двигать к себе или друг к другу те самые континенты. Ну, если вы настолько далеко. Ну, а если вы где-то в пределах досягаемости, тогда напомню вам, что в рамках следующего часа мы будем передавать приветы. Всем тем, кто где-то недалеко, кто далеко, тоже им будем передавать приветы. Всех будем поздравлять с праздниками сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, вспоминать ваши личные события. События из вашей личной жизни. Что случилось у вас 22 сентябрьский день? Напишите нам об этом, поздравьте друг друга, мы все обязательно прочитаем. Руслан Олехно далее с композицией «Мы останемся» на волнах Радио Брест. Ну и вместе с нами также группа «Добро» совсем скоро в Радио Брест эфире. Не пропустите.
1: Знай наших.

0: Радио.
1: Снова проснулся ночью. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
6: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
7: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, «Курьер». В кино 17 сентября, 18+.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. 12 часов 53 минуты. Ну и напомню вам, что уже совсем скоро, буквально через 7 минут, стартует обеденный перерыв. И время первой такой вот законной остановки всех рабочих процессов. При условии, что именно обеденный перерыв попадает у вас с 13 до 14.00. Ну а что может, если не еда, мотивировать вас работать дальше? Ну, я имею в виду обеденный перерыв и время после него. Да, ну наверняка еще и какие-то и денежные дотации, премии, возможно, вот по случаю день рождения вашей компании какая-то премия небольшая прилетает, да, или, возможно, потому что у вас какой-нибудь профессиональный праздник. Но тут специалисты говорят о том, что, оказывается, вовсе не материальный достаток должен мотивировать работать дальше, а вовлеченность в рабочие процессы, ну и погружение в какие-то очень сложные задачи. Ну, я смею с этим не согласиться, поскольку мне кажется, что в первую очередь на первом плане, ну, помимо того, что мы все альтруисты, да, и говорим об этом, должен все-таки понимать, что за что мы работаем. А если нас будут нагружать какими-то сложными задачами и отнимать только больше и больше времени в вашем рабочем графике на то, чтобы вы именно сделали эту задачу, ну, кого это может мотивировать? Ребят, конечно же, нет. В общем, такие исследования мы даже и читать не будем. Поэтому я буду мотивировать вас музыкой, а вы мотивируете себя и всех тех, кому вы хотите сказать какие-то добрые слова, своими сообщениями 399-2011. Поддерживайте ребят в их начинаниях. Ну или говорите просто, что вы рядом, и во всяком случае именно эти ребята могут на вас полагаться. Будем передавать все приветы, слушать их и, безусловно, в рамках следующего часа делать чуть счастливее всех тех, кто далеко, возможно, по какой-то причине находится от вас. Мы можем сделать вас чуть-чуть ближе при помощи радио Брест сигнала 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Радио Плеер Беларусь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Алексей Лихович. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. В стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей. Президент в этой связи напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Президент обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. Сейчас в перечне невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Многие квартиры простаивают больше года. Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату, а качество должно соответствовать современным требованиям. Об этом президент Беларуси заявил на совещании. Он требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, подчеркнул Александр Лукашенко.
0: Новости.
1: В этом году легендарный открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» отмечает свое 40-летие и вновь открывает двери для всех, кто ищет вдохновение в музыке, слове и образе. Фестиваль пройдет с 22 по 25 октября. Если вы бард, поэт или художник, то у вас есть уникальный шанс провести 4 душевных дня в атмосфере творчества, тепла и настоящего искусства, а также побороться за главную награду фестиваля – премию признания. Подать заявку можно до 27 сентября. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польная, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята», тайны лесных хранителей с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки, активного отдыха. В завершении магнитная буря ожидается на Земле 24 сентября. Она будет связана с крупной корональной дырой на Солнце. Это вторая магнитная буря осени. И это все к данному часу. С новостями знакомил Алексей Лихович. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди и ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: это Бэби Рекса на волнах радио Брест. 13:06. Продолжается эфир. И мы продолжаем вместе с вами исключительно вперед двигаться. Обеденный перерыв уже наступил. Ну, а много музыки только ожидается. Также час приветов и поздравлений на волнах радио Брест стартует с этой минуты. Можно присылать свои сообщения, теплые слова и передавать приветы, так как это сделала Вероника, сделала самой первой. Здравствуйте! Передаю привет Гаврилову Илье. В эту секундочку сообщение улетело. Ну, я думаю, что Илья, услышав это сообщение, начал улыбаться широко. Ждем и ваши сообщения, и ваши приветы, и поздравления в адрес любимых людей. 399-2011 это номер Вайбера, смс-портал 9900. Они работают. Пишите.
1: Наша музыка.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

13 часов 22 минуты. Продолжаем час приветов и поздравлений наполнять сообщениями, которые вы присылаете к нам сюда. 399-2011, номер нашего Вайбера. Так, Юлечка нам написала: спасибо за эфир. Передаю привет Арине Михайловне. Благодарю ее за помощь, учебу, поддержку и ценные советы. Так, есть еще одно сообщение у нас. Вот оно от Елены. Добрый день, Радио Брест, радиослушатели. Поздравляем с днем рождения Рубан Людмилу Николаевну. Желаем мудрости в принятии решений, тепла в сердце и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все лишнее уходит, а настоящее остается. С уважением, коллеги Густус Барановичи. Что бы это ни означало. Присылайте вы свои сообщения, будем зачитывать их в Радио Бреста эфире с 13 до 14.00. Открыт час приветов и поздравлений. Так, вот секундочку, сердечно от всей души поздравляю и передаю большой привет всем ребятам и землякам, которые работают на спортивном комплексе. Это было от Александра. Александр, огромный вам тоже привет. А что за спортивный комплекс? Что вы там делаете? Расскажите, пожалуйста. Ну, вы там строите что-то, наоборот, вы там участвуете в каких-то соревнованиях. В общем, всем вам отдельные приветы. Но нам хотелось бы, чтобы вы вбросили еще немного пояснительных моментов. Так, Макса поздравляем с днем рождения. Желаем финансового благополучия, семейного счастья, мирного неба и самых ярких успехов. Это было от Владимира и от Киры. Продолжайте писать свои сообщения, а мы совсем скоро вернемся в эфир для того, чтобы и все их обязательно озвучить. СМС-портал 9900. Помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Вот номер Вайбера абсолютно бесплатно передает ваше сообщение к нам сюда в прямой эфир на волнах Радио Брест. До 14.00 будем все ваши сообщения обязательно читать.

0: Погода.
1: Итак, информация от синоптиков. На ближайшие сутки обещают нам облачную с прояснениями погоду. Временами дожди. Ветер западный, 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня ночью 5-7 градусов, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15 градусов. В Бресте ночью 8-10, днем от 14 до 16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
1: Еще немного рекламы. Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

есть большое сообщение, которое долетело сюда к нам. Мы даже немножечко шире двери открыли, чтобы оно все уместилось, это сообщение, здесь у нас в студии. От Татьяны долетело. Здравствуйте, Радио Бреста. В дневную поздравительную программу весь коллектив учреждения образования Брестский государственный колледж легкой промышленности, значит, с очень ответственной миссией к нам постучался. Значит, хотим на всю нашу любимую Беларусь поздравить нашу руководительницу, нашу леди-босс Татьяну Григорьевну с ее сегодняшним днем рождения. Пускай каждый день дарит гармонию в душе. Желаем, чтобы в жизни было больше смеха, искренних улыбок и дружеских встреч. Пускай мечты обретают крылья и помогают легко достигать высот. Пусть здоровье будет крепким, душа молодой и вдохновленной. Счастья, любви и везения во всем, что задумано. С наилучшими пожеланиями. Ваш самый лучший коллектив. Плохой коллектив действительно не смог бы написать столько хороших слов в этом огромном сообщении. Ну а мы Татьяну Григорьевну, конечно же, поздравляем также с днем рождения. Это ваш день, ваш праздник. Ну и пускай только ваши желания сегодня исполняются. Так, есть еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Хотел бы передать привет своей подруге. Так, как подругу-то зовут? Вы так и не написали нам, как зовут-то вашу подругу. Но всем подругам, безусловно, передаем Радио Брест приветы. И сообщения ваши также обязательно прочитаем уже совсем скоро. Все те, что остались непрочитанными. 399-2011 номер для связи. Наш Вайбер ждет ваши сообщения. Также присылайте все на 9900. Ну а пока группа «Градусы» с композицией «Радио Дождь», Радио Брест эфире.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Еще небольшая порция ваших сообщений от Мити прилетела сюда к нам. Дорогой супруге Ирине, хочу сказать, что ты самое лучшее, что было и будет со мной. Горячий привет высылает с огонечком Митя в эту секундочку. Ну а мы, усиливая градус этого привета, безусловно, отправляем его супруге Ирине. Так, еще есть сообщение. Пожалуйста, поздравьте мою доченьку с днем рождения. Сегодня ей исполняется целых 4 года. Пусть этот чудесный праздник будет наполнен смехом, радостью и самыми волшебными сюрпризами. Пускай каждый день дарит ей новые открытия, а мир кажется доброй сказкой, где сбываются все мечты. Пускай звучит самая веселая музыка, ведь сегодня ее день. Да, поздравляем, да, самое главное, это, безусловно, здоровье, да, ну и вот, чтобы родители, они каждый раз исключительно от каких-то успехов, которые делает маленький ребенок, улыбались, были счастливы и этим счастьем делились со всеми остальными. Так, позитивного и хорошего дня коллегам Ане и Наташе. Это было от Светланы сообщение. Также зачитали его в прямом радио Брест эфире. Перепроверим еще разочек все источники получения с обратной связи от вас. 9900 и номер нашего Вайбера. Перепроверили, посмотрели, вроде бы все прочитали. Это значит, что смело можем продолжать дальше. Независимо от того, какой праздник в вашей жизни. Вообще, есть ли он или какой-то повод для радости вообще отсутствует. Давайте добавлять этих поводов для радости. Есть же праздник выдуманный какой-нибудь. И даже там целый день есть посвященный этому. День выдуманного праздника. Вот пускай он будет сегодня, при условии, что в вашей жизни, как-то, знаете ли, нету какого-то дополнительного источника той самой радости. Пускай этот день складывается только из самых положительных эмоций. Рядом будут только самые надежные и верные друзья. И рабочий день пролетит, пускай незаметно. Мы, безусловно, сделаем все от нас зависящее, чтобы в этот день звучало еще и музыка через радио-брест-приемники, и вы были счастливы. В середине следующего часа обновленный прогноз погоды от Брест-Облгидромета. Не пропустите. Ну а в начале часа выпуск новостей.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Алексей Лихович. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко спросил чиновников о причинах снижения темпов ввода жилья в первом полугодии 2026 года. Соответствующее заявление прозвучало сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Александр Лукашенко обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно, потребовал президент. Президент напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Кроме того, в Беларуси принята государственная программа строительства жилья. Приоритеты прежние – цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. А качеством надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить, обратил внимание белорусский лидер. Президент обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги. Он отметил, что вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая – 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру, сказал глава государства. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупно долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить, заявил президент.
0: Новости.
1: Делегация официальных и деловых кругов в Брестской области посетит с 23 по 25 сентября Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Делегацию возглавит председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Программа предусматривает встречи с правительством Санкт-Петербурга, деловые переговоры, посещение ряда предприятий. Акцент делается на машиностроении и судостроении. В частности, Брестская область активно интересуется речными прогулочными судами для развития водного туризма. Также представители белорусской делегации возложат цветы на Пискаревском мемориале. В реальном кладбище ознакомиться с опытом патриотического объединения «Ленрезерв». На Белшине планируют к февралю 2027 года запустить серийное производство шин для электромобилей. В планах выпускать шины диаметром 19 и 20 дюймов. За последние 10 лет предприятие освоило выпуск более 60 моделей шин для легкового и грузового транспорта. И это все к данному часу. С новостями знакомил Алексей Лихович. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди и ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

14.09 на наших студийных продолжается эфир. Ну и далее традиционно уже в этот вторник будем говорить или посвятим этот час безопасности. Безопасный вторник с МЧС на волнах Радио Брест каждый вторник с 14 и до 15.00. Вместе с вами услышим интересное, безусловно, поговорим о безопасности. Ну и в целом напомним друг другу, как обезопасить именно то место, где вы находитесь или на протяжении дня, или если мы будем говорить о безопасности ваших жилищах у вас дома. Это уже все совсем скоро в эфире Радио Брест. Пока немного музыки в продолжении эфирного времени. Меня зовут Женя Филинович. Скоро услышимся.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Ну что ж, движемся далее. Продолжаем эфир на волнах радио Брест. Сегодня в Республике Беларусь масштабный единый день безопасности. В рамках него по всей стране пройдут тематические занятия, инструктажи. Сегодня с нами на связи старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Яна Филиппович. Поговорим сегодня про единый день безопасности. Что ждет жителей и гостей областей Снова центра в этот день. Здравствуйте, Яна. Вам слово, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Единый день безопасности проводится с 2018 года, и основная его задача – это детальное обучение граждан алгоритмам действий при возникновении пожаров и иных нештатных ситуаций на объектах общественного назначения, а также развитие практических навыков оказания первой помощи. В рамках единого дня безопасности проводится практическая отработка планов эвакуации при пожаре, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и приемам первой помощи. Организуется работа тематических площадок в местах с массовым пребыванием людей. Кроме того, осуществляется трансляция наглядных материалов, аудио-видеороликов посредством аудиовизуальной коммуникации. Актуальность мероприятия подтверждается цифрами статистики. В Республике Беларусь ежегодно на объектах организации, в том числе в местах с массовым пребыванием людей, происходит более 450 пожаров. Как на рабочем месте, так и в общественном может случиться пожар. Жизнь и здоровье человека, а также тех, кто оказался рядом, будет зависеть от правильности его действий. Каждый должен знать и соблюдать требования пожарной безопасности, уметь пользоваться огнетушителем, не совершать действия, которые могут привести к возникновению пожара. Чтобы не допустить пожар на рабочем месте, не пользуйтесь открытым огнем. Курите только в специально отведенных местах. Не перегружайте электрические сети и не пользуйтесь неисправными электроприборами. В конце рабочего дня обесточьте электроприборы, за исключением тех, которые рассчитаны на круглосуточную работу. С целью пропаганды

0: безопасных условий жизнедеятельности населения и чтобы повысить культуру безопасности брестчан. 24 сентября в областном центре запланированы масштабные мероприятия. Так, с 11 до 13.00 тематические площадки по безопасности с проведением мастер-классов и викторин, раздачей наглядно-изобразительной продукции можно посетить по проспекту Машерова, 17, возле торгового центра ЦУМ, а с 14 до 16 по улице 28 июля, 37А, у супермаркета «Микс». В этот же день работники МЧС посетят ряд организаций и учреждений образования для оказания консультативной помощи и контроля в ходе проведения практических тренировок по эвакуации людей из зданий. Одной из показательных обучающих локаций выбрана городская школа номер 35 с условным возгоранием и задымлением, эвакуацией учащихся и работников, проведением операции по ликвидации чрезвычайной ситуации и спасению пострадавших с привлечением специальной техники. Мероприятие запланировано на 12.15. Уважаемые жители и гости областного центра, приходите и вы, станьте на шаг ближе к безопасности.
1: Но если есть возможность, обязательно, да, обязательно приходите для того, чтобы напомнить о себе простые правила безопасности. Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Яна Филиппович с нами на прямой телефонной связи. Обязательно вернемся к разговору, поговорим уже и про автономные пожарные извещатели в рамках следующего эфира. Будьте вместе с нами, чтобы не пропустить. Это «Безопасный вторник» с МЧС.
2: Радио «Брест».

0: Погода.
1: И так далее. Прогноз погоды на ближайшие сутки. От Бреста был гидромета. Долетела к нам информация. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Временами дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 5-7 градусов. Днем 11-13. В Пинске ночью от 7 до 9 с плюсом. Днем 13-15. В Бресте ночью 8-10. Днем 14-16 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Знай наших.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем наполнять этот вторник советами о безопасности. И нужно напомнить, что сейчас МЧС проводит широкую информационную кампанию по установке автономных пожарных извещателей. Давайте еще раз напомним нашим слушателям о необходимости, возможно, да, о преимуществах этого прибора. Сегодня вместе с нами на прямой телефонной связи старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Яна Филипповна. Яна, пожалуйста, вы в эфире.
2: Все верно. Информационная кампания, направленная на повышение осведомленности населения об эффективности использования автономных пожарных извещателей, продолжается и, безусловно, имеет свое положительное влияние и результаты. Доказательством тому служат случаи спасения благодаря раннему обнаружению пожаров при сработке автономных пожарных извещателей. Автономный пожарный извещатель – это простое в эксплуатации эффективное средство раннего обнаружения пожара. Он реагирует на задымление и оповещает об опасности громким звуковым сигналом, что позволяет людям вовремя эвакуироваться и вызвать спасателей. Данный прибор легко приобрести и установить самостоятельно. Устройство компактное, доступное и не требует сложного монтажа. Если вы еще не установили автономный пожарный извещатель, не откладывайте вопросы безопасности на завтра. Защитите свой дом и близких от пожара уже сегодня. Купить эффективный прибор раннего обнаружения пожара можно в хозяйственных и строительных магазинах, в специализированных магазинах противопожарного оборудования, а также в онлайн-магазинах. При этом специалисты МЧС всегда готовы помочь советам, подсказать, где его лучше разместить и как правильно пользоваться. Спасатели рекомендуют устанавливать АПИ в каждой жилой комнате, особенно в тех местах, где наиболее вероятно возникновение пожара, например, вблизи электроприборов или печей. Прибор необходимо крепить, используя саморезы или монтажную пластину в центре потолка. Именно там быстрее всего собирается дым. Следует избегать монтажа рядом с окнами, вентиляцией или кухонной плитой, чтобы снизить риск ложных срабатываний. Перед установкой надо обязательно проверить работу устройства с помощью тестовой кнопки. В последующем регулярно менять батарейки и очищать датчик от пыли. Следует знать, что в компетенцию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям не входит установка автономных пожарных извещателей. Это важно понимать, чтобы избежать недоразумений. Работники МЧС в рамках проведения профилактического осмотра жилищных условий могут дать рекомендации по установке извещателя, а также при наличии оснований направить письмо либо ходатайство в соответствующие органы, например, в органы социальной защиты, местные исполнительные и распорядительные органы, с просьбой рассмотреть возможность оказания помощи конкретному гражданину. Что не делает МЧС? Не закупает извещатели, не устанавливает АПИ, не принимает решения о предоставлении бесплатного оборудования. Это компетенция других организаций. Бесплатная установка извещателей осуществляется только в рамках целевых акций и государственных программ, направленных на защиту социально уязвимых категорий. Одиноких, одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, а также иных граждан. Помните, правильно установленный и работающий автономный пожарный извещатель – это ваш шанс спастись и сохранить свое имущество.
1: Да, действительно, автономный пожарный извещатель – это, наверное, одно из самых простых в эксплуатации и самых эффективных средств раннего обнаружения пожара. И доказательством тому служат действительно случаи спасения жизни благодаря раннему обнаружению пожаров при их сработке. Сегодня вместе с вами напоминаем вам правила безопасности. Яна Филиппович сегодня на прямой телефонной связи. Совсем скоро вернемся для того, чтобы продолжить озвучивать важные вопросы в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС.
3: Радио.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка –

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем «Безопасный вторник» с МЧС. Говорим о главном, говорим о важном. Ну и в этом выходе поговорим также еще и о профилактике. Безусловно, профилактика – это дело номер один. Поэтому в этом выходе поговорим о том, какая работа проводится со стороны МЧС в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей. А также напомним, что необходимо знать родителям, чтобы защитить от опасностей свои их детей. Пожалуйста, Яна, вам слово, вы в эфире.
2: Информационная и профилактическая работа – одно из важных направлений нашей деятельности, и ее эффективность высока. Работаем с различными категориями населения, в том числе и со взрослыми и их детьми, семьями, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении, с учащимися школ и воспитанниками дошкольных учреждений. Комплекс мероприятий по формированию безопасности жизнедеятельности значительный. Это и трансляция аудиороликов, видеороликов, размещение материалов в печатных СМИ, на интернет-ресурсах, в чатах, в лифтах, на стендах и в местах с массовым пребыванием людей. Это тематические граффити и арт-объекты. Мы проводим интерактивные обучающие занятия среди детей, организуем тематические мероприятия на открытых площадках города, проводим акции и конкурсы, а также пожарно-профилактическую работу в жилищном фонде, в экосистемах, рейдовые мероприятия на пляжах и в запрещенных для купания местах. Используя различные форматы работы, мы стараемся изменить отношение граждан к вопросам безопасности, предупредить возникновение чрезвычайной ситуации. Самое важное правило, о котором должен помнить каждый взрослый и которому каждый должен неукоснительно следовать – не оставлять детей одних, не оставлять без присмотра. Возможно, иногда родителям кажется, что за несколько минут не может случиться ничего серьезного, однако достаточно мгновения. Иногда секундная беспечность оборачивается трагедией на всю жизнь. Уважаемые взрослые, спасатели напоминают: храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи. Объясните ребенку, что в случае возникновения пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться. Обучите правилам безопасности своих детей, проигрывайте различные опасные ситуации. Выучите с ребенком ваш домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости он мог сам обратиться за помощью в службу спасения. Возле телефона на листе бумаги напишите номера экстренных служб и объясните ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. Не допускайте игр детей у водоемов, на строительных площадках, в заброшенных зданиях, у дороги и других опасных местах. Помните, безопасность ваших детей в ваших руках.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
1: В Бресте 15 часов. В студии Алексей Лихович. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Он напомнил о задачах на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает. Нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых, решения кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30 годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, что тут говорить, сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. То есть в Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а мы тут или кто-то навязывает им строительство этого жилья.
0: Новости.
1: Около 650 автомобилей находятся в очереди на въезд в Литву и Польшу. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают порядка 180 легковушек и 330 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию около 28% транспорта от нормы. Въезда в Литву ожидают 120 грузовых авто. Литовские контролирующие службы оформили 15% единиц транспорта. Брещанка долго искала за рубежом могилу матери. Судэксперты помогли идентифицировать захоронение 50-летней давности для перезахоронения на родине. Теперь женщина сможет перевести прах близкого человека на белорусскую землю. В 2025 году во всем мире продано около 7 тысяч человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники. Отмечается, что многие не выполняли продуктивную работу, а были приобретены исследовательскими учреждениями или компаниями, использующими их для сбора данных с целью улучшения моделей искусственного интеллекта. И это все к данному часу. С новостями знакомил Алексей Лихович. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди и ветер северо-западный и западный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
6: Будешь раса Маша.
7: Какой я ему паук, я же герой.
8: Но вы будете как черная вдова.
9: Кто?
10: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Арендное жилье... Ермакова. Здравствуйте. Арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Обозначая злободневные вопросы в сфере строительства жилья, Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья, подчеркнул президент.
2: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларуськали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры, но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? Поэтому блоку вопросу увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги. Поэтому курирующий вице-премьер должен доложить, как будут решаться эти проблемы.
0: Новости.
1: К другим событиям. На базе унитарного предприятия Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру состоялся областной этап первого республиканского правового турнира «Сила закона» среди работающей молодежи. Помимо выполнения конкурсных заданий, молодые специалисты приняли участие в открытом диалоге. Перед участниками выступил директор регионального центра правовой информации Брестской области Юрий Сигенюк с темой «Государственные информационно-правовые ресурсы в Республике Беларусь». По результатам написанных тестов жюри подсчитает баллы и оценит работу участников. Месяц первокурсника проходит в университетах Брестской области. Проект направлен на мягкую адаптацию вчерашних абитуриентов к

0: учебному процессу и студенческой жизни. Руководством образовательных учреждений при поддержке профсоюзных организаций и Белорусского республиканского союза молодежи проводятся интерактивные квесты, интеллектуальные турниры, дискотеки, выставки возможностей и ознакомительные встречи. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
1: Года.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16:10 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». Ближайшие 3 часа мы вместе с вами. Все для того, чтобы услышать только самую лучшую музыку. Перестроиться с рабочего настроения на настроение домашнее. Ну и, конечно же, узнать массу интересной и полезной информации. Сегодня мы узнаем в рамках рубрики «Music Box», в виде кого теперь будет представлен Лени Кравец. Как в Брестской области будут отмечать День туризма уже в эти выходные. Также самое главное, успеем поиграть, а кто-то даже и выиграть 2 пригласительных билета в цирк «Шапито 13 метров», который расположен возле ЦМТ с 18 сентября по 11 октября. Ну и много-много всего интересного, и самое главное для вас, для того, чтобы расслабиться и настроиться только на хорошее настроение. Ну и хорошая музыка также в помощь для этого. Питбули, Мэрк Энтони, «Rain Over Me» совсем скоро. Пораньше «Do It Pop» «Love Me Again». А вот «Icona Pop» «Never Over» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: «По дороге домой». «Радио Брест».

0: Стресс-тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Шестнадцать на эфирных, и мы продолжаем. Это рубрика «Советов и лайфхаков для автомобилистов. Водительский комитет». Осень, официальный календарь, но уже наступила, и наши водители традиционно встали в очередь за новыми аккумуляторами. Перед зимой надо бы заменить. При этом дорогая батарейка у многих автовладельцев не выживает и пару лет. Почему? Проблема вести мовком в генераторе не вытягивает. Так, может быть, сразу поменять его? Классический пример. Можно, но зачем? Любовь наших водителей к самостоятельной диагностике автомобиля сравнима лишь с тягой к самолечению. После просмотра «Доктора Хауса» половина зрителей поставила себе диагноз «волчанка». То же самое происходит и с машиной. Мигнувший свет в салоне, долгий утренний пуск двигателя или другая ничем не подтвержденная единичная мелочь ведет на страницы форума. А там тушите свет, все пропало, вашему ведру самое место под прессом. Ну и в качестве фиксатора посыла купите новую машину. Хотя между подобными истеричными сообщениями мелькают и разумные мысли. Да, допустим, добротный аккумулятор из магазина служит 4-5 лет, заводской 5-6, а после требуется замена. А вот если автомобиль сошел с конвейера более 10 лет назад, а одометр разменял третью сотню, зададут логичный, вполне адекватный вопрос о генераторе. Пора бы ему на покой. Бежим в магазин, но тут не торопитесь. Честно говоря, генератор, особенно если мы говорим о японских, корейских и европейских автомобилях, старой школы, штука, конечно, достаточно надежная и вообще дорогая. Его замена должна происходить по иному пути. Диагностика, определение ремонтопригодности, оценка вложений. И уж потом принятие решения ремонт или крупноузловая замена. Тем более, что в трех случаях из четырех генератор подлежит вообще еще и восстановлению, почему-то забываем. Но начать нужно не с самого узла, а, как ни странно, с того, что его окружает. Для этого, собственно говоря, не требуется поездка в автосервис, зато очень даже пригодится знание и фонарик. Первым делом детская диагностика. Мультиметр, которым нужно тыкать в аккумуляторную батарею сначала на заглушенном двигателе, а потом и на заведенном. Краткая инструкция на всякий случай. Мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения с пределом до 20 вольт. Красный щуп на минус, черный на плюс. Если на заглушенной машине показывает 12,4 или 12,7 вольт, аккумулятор прекрасен и исправен. Ниже надо бы зарядить. Далее заводим мотор и повторяем процедуру. Если 14,8 вольт и выше, генератор работает корректно. Ниже 13,5 у нас проблемы с генератором. Локализованная неисправность, ее надо исправить. Причин хворей, связанных с электричеством в старых автомобилях, а если уж по гамбургскому счету, большинство из нас старые, чаще всего связаны не с узлом, а с контактами. Коррозия и ржавчина на массе и на клеммах наводят куда больше беспорядка, чем вообще сам агрегат. Именно по этой причине истерику и размахивание кредиткой следует отложить до того момента, когда будет проведен хотя бы первичный осмотр. Почистим силовые точки контакта шкуркой, обезжирим и проведем повторный анализ. Следующий пункт. Коль мы уже сняли тот самый генератор, продуть воздухом и оценить щетки. А не стерлись ли они часом? Их банальная замена уже решение половины проблемы, как подсказывает опыт. Только вот стоят они в разы дешевле, чем весь узел в сборе. И только после проведения всех описанных процедур, при условии, что результаты они не дали, вот тогда только нужно задумываться о посещении специалиста. Не раньше. И, конечно, побиться за оригинальную деталь, потому что

0: Она всегда будет лучше, качественнее и дольше прослужит после ремонта, чем любая ремонтная. Вот и все секреты, пробуйте. Это была рубрика «Советов по лайфхакам для автомобилистов». Водительский комитет. Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди, ветер северо-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120. Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками. Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
4: Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд-5 и в Instagram touchlife.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Barbra Streisand. Ну и новости.
1: Итак, 16.54 на эфирных, и под занавес этого часа забавная, нестандартная, но и новость. Вот если человек хочет быть художником, его не остановит ничего, даже учеба в летной академии. Американский пилот решил, что он художник, и очень даже необычно создал холст, причем в небе над своей страной. Американский пилот за несколько часов полета на самолете создал в небе над США изображение, внимание, Моны Лизы. Летчик заранее спланировал маршрут таким образом, чтобы траектория воздушного судна повторяла узнаваемые очертания картин Леонардо да Винчи. По мере выполнения полета на карте появлялись контуры знаменитого портрета, включая детали изображения. Самолет преодолел около 56 километров. За его перемещением в режиме реального времени через 3D-карты Air Nav Radar следили более 73 тысяч человек. А сам сервис подтвердил, что самолет с таким регистрационным номером выполнял тщательно спланированный маршрут, формирующий очертания Моны Лизы. У меня только вопрос, а пассажиры на борту в курсе, что они причастны к искусству в это время были? Так или иначе, для прекрасного в этом мире найдется место всегда, даже в авиации. Оставайтесь вместе с нами, встретимся мы с вами в следующем часе, а пока не менее прекрасная музыкальная композиция от Чарли Пута, Reply to This.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Глава государства обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги. Президент обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами.
2: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко спросил чиновников о причинах снижения темпа ввода жилья в первом полугодии текущего года. Президент отметил, что кроме арендного в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой коммерческого и индивидуального. Александр Лукашенко обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное.
2: Кроме арендного жилья в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы.
0: Новости.
1: К другим событиям. Полублогеров Первого региона устроили пресс-тур по предприятиям «Нелва» и «Полесье-центр», которые являются резидентами свободной экономической зоны Брест. «Нелва» – белорусский бренд дизайнерской одежды из Бреста. Он ведет свою историю с 1998 года. Его магазины есть в Беларуси, России и Казахстане. На предприятии «Полесье-центр» выращивают растения в рамках полного производственного цикла, начиная с микронального размножения инвитро и заканчивая выращиванием и закаливанием растений в современном тепличном комплексе. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для гостей подготовят отдельную программу «Зубрята», «Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на эфирных. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Я очень рад поздравить всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые это самое движение по дороге затрудняют, обязательно сообщайте об этих факторах нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Таким образом, становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа только интересная, только полезная информация. Ну и уже совсем скоро тот самый розыгрыш. Узнаем, кому же достанутся два пригласительных билета в цирк «Шапито 13 метров», который расположен в городе Бресте возле Центра молодежного творчества. И представление он дает там с 18 сентября по 11 октября. Один простой вопрос, один простой ответ. И, собственно, приз в кармане у того, кто прислал правильный ответ первым. Вот такой план на ближайшее время. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это American Authors и Best Day of My Life. Пораньше Кирилл Гуд, он же Лирик, кассеты. А вот дуэт DJ Snake, Stray Kids, In The Dark буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
3: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
7: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
8: Будешь раса Маша.
9: Какой я ему паук, я же герой.
10: Но вы будете как черная вдова.
11: Кто?
12: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
13: 6+.
14: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
15: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
14: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:20 на эфирных. Время игры, время розыгрыша и самое главное, время выигрыша. Сегодня у нас замечательный приз. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет проект «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид» и приглашает на незабываемое путешествие, где на манеже рождается магия, а зрители становятся частью великого спектакля. Воздушные гимнасты, парящие над манежем. Акробаты на спортивном батуте. Отскоки, прыжки и приземления, стучащиеся в ритм вашего сердца. Или эквилибристы. Каждый баланс доказательства мужества и точности. Более 30 видов дрессированных животных и птиц. Верные талисманы сюжета с характером и обаянием. Впечатляющий Египет во втором отделении откроет перед вами загадочный мир. Яркие декорации, театрализованные постановочные номера и эксклюзивные костюмы создадут атмосферу путешествия во времени. Изящный шоу-балет. Ну а за хорошее настроение и улыбки отвечает клоунское трио «Лясим-трясим». Цирк располагается на улице Москвы 123. По традиции мы уже привыкли к этому месту, возле Центра молодежного творчества. Ну что ж, все, что нужно сделать, это правильно ответить на вопросы и ответ прислать на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Готовы слушать вопрос? Тогда поехали. Для чего в цирке нужна лонжа? Да-да-да, именно сюда я жду вашего ответа. Наш вайбер 399-0011, код оператора 33. Так, для чего в цирке нужна лонжа? Не путайте с ложей. Лонжа, для чего она в цирке? Ну, кому-то Google в помощь. Самое главное, чтобы вы были первыми, кто пришлет правильный ответ. Одна музыкальная композиция у вас в запасе.
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот и пришло время узнать, кому же достанется наш сегодняшний главный приз, а именно два пригласительных билета в цирк «Шапито 13 метров». Это проект Гомельского государственного цирка, который расположен на улице Московской, 123, возле Центра молодежного творчества. Вопрос звучал так. Для чего в цирке нужна лонжа? Сразу говорю, все абсолютно ответили правильно. Все варианты, которые вы присылали, они были абсолютно верны и правильны. Потому что там вариант был либо безопасность, либо страховка. Это все, в принципе, в одну и ту же тему, это одна и та же история. Да, лонжа – это такое страховочное приспособление для безопасности или страховки артистов. Это либо ремень, либо трос. Одним словом, он нужен именно для безопасности или страховки артистов. Давайте смотреть, кто же прислал правильный ответ первым. Слушатель, чей номер заканчивается на цифры. Внимание, барабанная дробь. 3146. Если вы узнали свой номер, ожидайте сообщения. Совсем скоро вам придет уведомление с подробной информацией о том, как вы сможете воспользоваться честно выигранным заработанным трофеем. Билет в цирк будут еще разыгрываться у моих коллег в других сменах. Завтра, либо утром, либо днем. Самое главное, следите за эфиром, и пусть вам, как говорится, сопутствует и благоволит удача. Ну, а я побежал связываться с нашим дорогим и уважаемым победителем.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди и ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
3: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
7: МТ-банк. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «17.40» на эфирных. Продолжаем. И новость из мира искусственного интеллекта. Теперь он сможет определять, чем недоволен человек. Причем даже раньше, чем мы это скажем. Одним словом, искусственный интеллект превращается в некого телепата. Роботы пока что, в принципе, не думают и не соображают, когда видят, как вы их тянетесь, допустим, к чашке. Им нужно понять, вы хотите пить, убрать посуду или передать чашку другому. А оказывается, мозг сам выдает эту разницу. Но только если подключить к мозгу энцефалограмму. Ученые подключили ЭЭГ к 12 людям. Задача не управлять, а наблюдать. Мозг выдавал разные паттерны в трех ситуациях. Первая – все идет по плану. Вторая – ИИ ошибся с целью. Например, решил, что человек хочет пить, а тот хотел убрать чашку. Третья – цель угадана, но способ не тот. Скажем, чашку наполнили из-под крана, а человек ждал сока. Разница есть, и она роботом читается. На основе именно таких данных управляли виртуальным роботом. Алгоритм гибко адаптировался, даже когда расшифровка ЭЭГ была не идеальна, а цель человека внезапно менялась. Представьте, вы тянетесь к чашке, робот видит движение, но не знает зачем. Энцефалограмма подсказывает, что вы хотите пить. Робот идет к кулеру, вы передумали, захотели передать чашку коллеге. Сигнал мозга меняется, и робот перестраивается. Это не магия, это для него уже статистика. Вообще, для чего это все делается, где это может пригодиться? Это автономный транспорт, медицинские роботы, сферы, где решения принимаются за доли секунды. Пока что это эксперимент, но ставки высоки. Если робот поймет, что вы недовольны ходом операции, он остановится. Если беспилотник увидит, что пассажир нервничает, он сменит маршрут. Главный профит – роботы перестанут раздражать, если начнут понимать наши намерения без слов. Но плата – доступ к мозгу, так что нам решать, удобство или все-таки приватность. Вот такие новости. Всем живого, исключительно живого общения в этот вечер. И, конечно же, только хорошей, прекрасной музыки. Если Эш, загадывать нечего прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик сегодня принял участие в совещании по вопросам строительства под руководством президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства отметил, что акценты пятилетки смещаются в сторону арендного жилья. Это решает и жилищный вопрос, и кадровые задачи. Тем временем в Брестской области за 8 месяцев текущего года ввели 330 600 квадратных метров жилья, 56 9% от задания на год. Спрос на арендное жилье остается высоким. В Бресте на одно помещение поступает 5-6 заявлений, в Барановичах-Хипинске 4-5. Арендное жилье предоставляется различным категориям граждан, в том числе молодым специалистам и гражданам наиболее востребованных должностей служащих. Делегация официальных и деловых кругов Брестской области посетит с 23 по 25 сентября Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Делегацию возглавит председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Программа предусматривает встречи с правительством Санкт-Петербурга, деловые переговоры, посещение ряда предприятий. Акцент делается на машиностроении и судостроении. В частности, Брестская область активно интересуется речными прогулочными судами для развития водного туризма. Также представители белорусской делегации возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, ознакомиться с опытом патриотического объединения «Ленрезерв». Брестская область тесно сотрудничает с Санкт-Петербургом. Так, внешнеторговый оборот белорусского и российского регионов в январе-июле вырос на 12%. Планомерно увеличиваются объемы экспорта товаров с брестской маркой. В Брестской области рассчитывают накопать более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. С убранных по состоянию на сегодняшний день 5229 гектаров аграрии первого региона накопали 213 тысяч тонн сладкого корнеплода. Более 76% этой культуры еще остается на полях. Уборку сахарной свеклы на Брещине начали с самых пострадавших от летней жары и засухи участков. Там ее отдача ненамного перевысила 400 центнеров с гектара. Однако постепенно урожайность увеличивается, отмечает председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. По 25 сентября Брестский государственный технический университет стал главной площадкой 24-й международной ежегодной научной конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды». В центре внимания участников – энергоэффективность зданий, современные системы вентиляции и кондиционирования, экологичные стройматериалы и мониторинг микроклимата в городах. В поликлинике Ганцевичской ЦРБ прошел выездной консультативно-диагностический прием в рамках областного проекта «Предотврати болезнь, выбери жизнь» и проекта «Ганцевичи. Здоровый город». Цель – привлечь внимание к сохранению здоровья и раннему выявлению заболеваний. Особое внимание уделили профилактике онкозаболеваний, которые часто можно предупредить или обнаружить на ранних стадиях при регулярных медосмотрах. Для приема сформировали бригаду из областных специалистов. 115 жителей Ганцевичи и района проконсультировались с онкологами, дерматологами, специалистам УЗИ и психологам. Медики напомнили, профосмотры и диспансеризация помогают выявить болезнь на ранних этапах, когда лечение наиболее эффективно. Проект «Предотврати болезнь, выбери жизнь» продолжает работать в Брестской области. Месяц первокурсника проходит в университетах Брестской области. Проект направлен на мягкую адаптацию вчерашних абитуриентов к учебному процессу и студенческой жизни. Руководством образовательных учреждений при поддержке профсоюзных организаций и Белорусского республиканского союза молодежи проводятся интерактивные квесты, интеллектуальные турниры, дискотеки, выставки возможностей и ознакомительные встречи. Полублогеров первого региона устроили пресс-тур по предприятиям «Нелва» и «Полесье-центр», которые являются резидентами свободной экономической зоны Брест. «Нелва» – белорусский бренд дизайнерской одежды из Бреста. Он ведет свою историю с 1998 года. Его магазины есть в Беларуси, России и Казахстане. На предприятии «Полесье-центр» выращивают растения в рамках полного производственного цикла, начиная с микронального размножения инвитро и заканчивая выращиванием и закаливанием растений в современном тепличном комплексе. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: С вами тоже скучать не будем, потому что это вечернее шоу на Радио Брест, вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. До 7 вечера сегодня вместе с вами. И все для того, чтобы делиться только полезной, только интересной информацией. Сегодня мы узнаем, видим, кого поклонники теперь смогут найти Лени Кравица. Это рубрика «Music Box». А также в рубрике «Радио Компас» узнаем, как Брест и Брестская область будет праздновать Всемирный день туризма уже в эти выходные. Об этом не только, более подробно в самое ближайшее время. А что у нас в музыкальном эфире, чтобы не скучно было? Rio и Serenade. Чуть пораньше. Hello, March и At the End of It All. Милки, Just the Way You Are, буквально через одну музыкальную композицию, и рекламный блок уже здесь, уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
4: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры, кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
7: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На календаре вторник, вечер 22 сентября, значит, у многих до конца рабочего дня всего ничего. Самое время немножко помечтать о путешествии, а почему бы и нет в начале недели? И, кстати, для этого у нас есть отличный повод. Совсем скоро, именно 27 сентября, весь мир отмечает Всемирный день туризма. И, как сообщили в Национальном агентстве по туризму в регионах Беларуси, к этому празднику также подготовили экскурсии, мастер-классы и тематические встречи. Брещина, естественно, не осталась в стороне. Главное событие у нас запланировано на ближайшие выходные, а именно 26 сентября Брестский областной краеведческий музей приглашает на масштабное погружение в летопись Берестейщины от древнейших времен до наших дней, а 27 сентября в сам праздник двери откроет музей истории города Бреста. Там, кстати, можно будет узнать, как менялся наш город на протяжении столетий. Но и это еще не все. Хочу напомнить, что в Бресте работает единственный в стране музей зубра. Коллекция уже насчитывает более 300 экспонатов из дерева, металла, соломы и даже шоколада. Да, попасть можно туда бесплатно, но исключительно по предварительной записи. И говорят, что места расписаны на несколько недель вперед. Кстати, а знаете ли вы, что Брестская область уже несколько лет остается лидером организованного туризма в Беларуси? Ну и, кстати, в планах в нашем первом регионе новый маршрут «Золотое кольцо Брещины», который объединит Косовские и Ружанские дворцы, усадьбу Немцевичей и Беловежскую пущу. Так что вот, если вы еще не решили, чем заняться на выходные, самое время записаться на экскурсию, благо у нас их очень много, и туристическая Брещина всегда рада принять гостей.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облака гидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди и ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк.

0: или по телефону 120.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
5: МТ-банк. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Кино, попкорн. Ну, в принципе, следуя данной предыдущей музыкальной композиции, немножко предварила нашу следующую новость в рамках проекта Music Box. А новость, она теперь такая. Походу, Ленни Кравиц решил подсидеть таки Райана Гослинга. Да, он стал Кеном, но не в кино. Компания Mattel выпустила куклу, вдохновленную образом музыканта. В 26-м году спутнику Барби исполнилось 65 лет, ну, самому Кену. И в Mattel отметили его юбилей таким необычным образом. На сайте Mattel куклу Кравица уже выставили. Цена составляет, кусается, 85 евро. Но купить Кена Кравица сейчас не выйдет, потому что весь тираж уже распродан. В пресс-релизе к новой игрушке компания назвала музыканта мастером многих направлений, который создавал свой собственный творческий мир в течение десятилетий. Эта невероятно крутая кукла воплощает новаторский дух артиста. Интересно, что самому Кравицу почти столько же лет, сколько Кену. Музыкант родился 26 мая 64-го, соответственно, сейчас ему 62. Он чуть-чуть моложе спутника Барби. Последний за сегодня альбом Ленни Кравица «Blue Electric Girl» вышел в 2024 году. Он получил неплохие отзывы критиков, отмечавших разнообразное звучание и позитивную энергию. С альбомом было выпущено 5 синглов. За клип «Human», кстати, Кравица наградили премией MTV VMA 2024 в номинации «Лучшее рок-видео». В 25-м году его выдвинули на эту же награду, но уже за клип на песню «Харим». Тогда Кравиц не победил, а премия ушла к «All My Love» от Coldplay. В ноябре 25-го года Ленни Кравиц попал в новости, но как раз-таки не по самому приятному поводу. На концерте в австралийском городе Брисбене фанатка умудрилась вырвать у артиста несколько дредов. Кравиц вообще удивился, что такое вообще было возможно. Для этого нужно было обладать недюжиной силой. Инцидент случился во время исполнения песни «Let Love Rule», когда музыкант заходит в зал. Но Кравиц не стал ничего менять и продолжил выходить к зрителям во время этого номера. Молодец, смелость, как говорится, и города берет, и, собственно, им фанат. А ведь, как видите, как выяснилось, любовь фанатов — это иногда даже больно. И вот уж не думал я, что строчка из песни группы «Градусы» «Научиться бы не париться по пустякам», там есть такая строчка, «Девушка и как у Ленни Кравицев», теперь можно как раз-таки ее отнести и к кукле Барби. Оставайтесь вместе с нами. Ну а прямо сейчас Ленни Кравиц в дуэте с Avicii на трек «Super Love» на волнах «Радио Брест».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Брест. Брест.

0: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк. Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.51 на эфирных, а это значит, что потихоньку да полегоньку наше вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Я искренне благодарен всем тем, кто все это время был с нами, и, конечно же, нашим дорожным корреспондентам за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Вот. Так что спасибо вам за это. На эти 3 часа мне с вами было очень даже весело. Надеюсь, это взаимно. Желаю вам только прекрасного вечернего настроения, ну и самого удачного завтрашнего дня. Пусть все, что запланировано на завтра, обязательно сбудется. Ну, а приятных неожиданностей будет как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению заседания 7-го ВНС. Текущий год является для ВНС знаковым, исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Считаю, что в юбилейный год третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне, подчеркнул премьер-министр. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский и первый заместитель председателя горосполкома Юрий Климахович проинспектировали предприятия малого и среднего бизнеса города. Главные акценты визита – своевременность выплаты и уровень заработной платы работников, создание достойных, безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах, а также перспективы развития предприятий. Создание комфортных рабочих мест и защита интересов брестчан остаются постоянным приоритетом для городской власти.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте в связи с проведением дорожных работ вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице Кирпичной. С 12 часов 23 сентября до 30 октября на участке от здания номер 2А до пересечения с улицы Ковельской. Городской маршрут экспрессного сообщения номер 2, а также автобусные маршруты номер 1А, 20-20А будут следовать в объезд. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября, сообщает Белта со ссылкой на банковский процессинговый центр. С 2 ночи до 6.30 утра 25 сентября будут проводиться плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных центра. В этот промежуток возможны кратковременные прерывания в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организации торговли, пунктов выдачи наличных, устройств, самообслуживания банкоматов, в предоставлении услуг контакт-центра. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Все пройдет, а ты останешься.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Oh, shit, baby.

Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.

где-то я снова борюсь до конца за счастливое небо.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 11-16. В Барановичах ночью 5-7, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 13-15. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха

0: По области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте 14-16 градусов.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте 14-16 градусов.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.
3: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте 14-16 градусов.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.